0: Доброе утро!
1: Добро
2: пожаловать!
0: Доброе утро!
3: 早上好!
4: 你好!
3: Здравствуйте!
4: Спасибо!
0: Доброе утро!
2: Можно сюда, пожалуйста?

0: Урматтуу радио угармандар, мына азыр эле ушул тапта биздин Кыргызстанга мамлекеттик визит менен келген Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин жана Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров эки өлкөнүн расмий делегациялар менен учурашты. Ардак кароолдун жүрүшү дагы болду. Азыр ушул тапта эки өлкө лидерлери атайын жолугушуу жана сүрөткө түшүү дагы башка ушул расмий иш чаранын алкагында болуучу боло турган иштерге бара жатышат. Азыр ушул тапта ардак кароолдун жүрүшү аяктап Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпинди салтанаттар өтүүчү жайга коштоп бара жатат. Азыр ушул учурда босогодо эки өлкөнүн биринчи айымдары дагы бар. Алар бирге чогуу имараттын ичине кирип, бул салтанат залында биздин маалыматтар боюнча расмий сүрөткө түшүү аземдери күтүлүүдө. Белгилей кетсек, Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин Кыргыз Республикасына Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун чакыруусу менен атайын мамлекеттик визит менен келген.
1: Итак, уважаемые радиослушатели, некоторое время назад прозвучали государственные гимны двух стран, и после гимна главы государств совершили обход роты почетного караула, и в ходе церемонии приветствие знамени прошло, а также приветствие роты почетного караула. Далее главы государств представили свои официальные делегации, и первым представилась официальная делегация Кыргызской Республики. После шествия почетного караула главы государств пошли к подиуму для осмотра прохода. И вот после завершения марша главы государств вместе с супругами прошли в здание для фотографирования. Отметим, что в ходе переговоров стороны обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства между Кыргызстаном и Китаем. И по итогам визита планируется подписание ряда межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.
0: Азыр ушул тапта ынтымак ордонун дөөлөт деп аталган атайын залында сүрөткө түшүү болду. Эки өлкөнүн лидерлери жана жубайлары менен сүрөткө түшүп, андан соң азыр чечтөбө деп аталган ынтымак ордонун залын көздөй бара жатышат. Өзүңүздөргө белгилүү, бүгүн мамлекеттик сапардын расмий күнү. Эки өлкөнүн ортосундагы өз ара соода экономикалык кызматташтыкты талкуулаган жана эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди мындан ары жөнгө салуучу бир топ багыттарды камтыган сүйлөшүүлөр жүрүшү күтүлүүдө. Азыр чечтөбө деп аталган залга биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров баштаган делегация мүчөлөрү жана Кытай Эл Республикасынын лидери баштаган Кытай Эл Республикасынан келген мамлекеттик сапардын жүрүшүндө коштоп келген делегация мүчөлөрү жайгашып жатат. Жогоруда мен кесиптешим да баса белгиледи, эки өлкө ортосундагы соода экономикалык кызматташтык бүгүнкү күндө серепчилердин маалыматы боюнча жаңы деңгээлге көтөрүлдү. Соода жүгүртүүнүн да көлөмү өстү. Бүгүнкү жолугушуу аны дагы мындан ары дагы өнүктүрүүгө бир топ багыттарды аныктаары белгилүү болуп калды.
1: Итак, уважаемые радиослушатели, в холле Дуэлёт в Интымак-Ордо состоялось совместное фотографирование с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. И сейчас главы государств перешли в зал Чечдубе, где пройдет встреча с председателем Китайской Народной Республики.
2: В день 35-летия независимости Кыргызской Республики. Это служит ярким свидетельством искренней дружбы, взаимоуважения и высокого уровня политического доверия между нашими странами. Ваше участие в Бишкекском саммите ШОС, несомненно, придаст особую значимость и высокий международный статус. Ваш визит имеет особое значение и, безусловно, станет знаменательной вехой в истории кыргызско-китайских отношений. Уважаемый председатель, от имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю вам и народу Китая глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате схода селевого потока в Тибете. За короткий исторический период наши отношения достигли всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху, которая сегодня находится на историческом высоком уровне. Я с уверенностью могу сказать, что сегодня сотрудничество между нашими странами вступило в новый золотой период развития. Несомненно, все эти достижения осуществляются благодаря вашей личной поддержке. Уважаемый господин председатель, Кыргызстан придает большое значение укреплению многовековых отношений, дружбы и добрососедства с Китаем. На протяжении веков наши народы жили по соседству, поддерживая тесные связи, основанные на дружбе, добрососедстве и взаимном уважении. Первые дипломатические связи между нашими народами были зафиксированы еще в VII веке. Это свидетельствует о наших традиционных историко-культурных, политических и экономических связях. Наш народ всегда находился на магистрали Великого Шелкового пути. Сегодня мы вместе с вами возрождаем эту историческую миссию путем открытия новых контрольно-пропускных пунктов, строительства автомобильных и железнодорожных путей. В этом плане Кыргызстан поддерживает и готов дальше вносить свой посильный вклад в реализацию совместных проектов в рамках вашей инициативы «Один пояс, один путь». Дорогой мой брат, сегодня Китайская Народная Республика является важным приоритетом внешней политики Кыргызстана, основным торговым и инвестиционным партнером. Китай – это наш добрый сосед, близкий друг и проверенный временем надежный партнер. Наши страны демонстрируют образец добрососедства и стратегического партнерства, основанных на принципах взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга. Подписываемый сегодня договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве создает крепкую основу для дальнейшего высококачественного развития всеобъемлющего стратегического партнерства. Уважаемый господин председатель, мы с восхищением следим за выдающимися успехами Китая, достигнутыми под вашим мудрым руководством. Китай осуществил масштабную модернизацию, став мировым политическим и экономическим лидером. Пользуясь возможностью, хочу поздравить вас и в вашем лице весь китайский народ с 105-летием основания Коммунистической партии Китая. Желаю успехов в достижении целей и задач в деле построения сильного и развитого Китая при центральной роли Коммунистической партии. Также поздравляю вас с принятием очередного 5-летнего плана, который задает четкие ориентиры дальнейшего социально-экономического развития вашей великой страны. Уверен, что успешная реализация намеченных целей будет способствовать укреплению устойчивого роста, высококачественной модернизации Китая и откроет новые возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества с Кыргызской Республикой. Я еще раз хочу подчеркнуть о неизменной поддержке по ключевым для китайской стороны вопросам, касающимся фундаментального принципа «одного Китая». Поддерживаем ваши глубокие глобальные инициативы по развитию, безопасности, управлению и цивилизации, направленных на формирование более справедливого, устойчивого и безопасного мироустройства. Подтверждением нашей поддержки является недавнее присоединение Кыргызстана к Международной организации по медиации и Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта, учрежденными под вашим лидерством. В свете сложной международной обстановки ваши инициативы являются весьма актуальными и ключевыми по решению сложных проблем мирового сообщества. Уважаемый господин председатель, мы уверены, что под вашим руководством Китай будет идти только вперед и вносить вклад в поддержание безопасности и развития во всем мире. Еще раз добро пожаловать в Кыргызстан. Позвольте передать вам слово.

0: эфире новости на Биринчи радио, студия у микрофона Эрмек Ахтанов. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров и председатель КНР Си Цзиньпин подписали договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Церемония состоялась по итогам переговоров лидеров Кыргызстана и Китая в Бишкеке. Как ранее отметил Садыр Жапаров, документ создаст прочную основу для дальнейшего качественного развития всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя государствами. Всего по итогам переговоров подписали 32 документа, остальные документы касаются сотрудничества на уровне Кабинета министров и отдельных ведомств. Соглашения охватывают границы и КПП «Бедель», торговлю, транспорт, сельское хозяйство, науку, образование, культуру, СМИ и другие сферы. Си Цзиньпин находится в Кыргызстане с государственным визитом. Он также примет участие в заседании Совета глав государств ШОС и встрече в формате ШОС+. По итогам встречи президента Кыргызстана и председателя КНР подписаны 2 соглашения об установлении побратимских отношений между регионами двух стран. Исыкульская область стала побратимом Синьцзянского автономного района КНР, а Ошская область установила побратимские связи с китайской провинцией Сычуань. Соглашение предполагает развитие межрегионального сотрудничества, укрепление экономических и культурных связей, а также обмен опытом между регионами Кыргызстана и Китая. Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Независимости. Уважаемые соотечественники, дорогие кыргызстанцы, от всей души поздравляю вас с главным национальным праздником нашей страны – 35-летием независимости Кыргызской Республики. Сегодня великий день, когда каждый кыргызстанец с города поднятой головой и радостью в сердце может сказать: «Я гражданин независимого кыргызского государства». Независимость Кыргызстана – это бесценное священное наследие, которое досталось нам от наших предков, прошедших через многовековые испытания, трудные дороги и суровые времена, создавших некогда великие державы, гремевшие на весь мир. Пролитая кровь и отданные жизни нашими предками за свободу и сохранение имени Кыргыз на протяжении веков навсегда останется в нашей памяти. Нынешний исторический год, ознаменованный 35-летием независимости Кыргызской Республики, совпал с официальным открытием Всемирных игр кочевников, которые представляют перед всем миром наследие великой кочевой цивилизации наших предков. Одновременно с нашим национальным праздником проходит и саммит, посвященный исторической 25-летней годовщине Шанхайской организации сотрудничества, объединившей и высокопоставленных делегаций. Кроме того, в стране реализованы масштабные проекты Ырыс-Ордо и стадион Бишкек-Арена. Они стали лучшим подарком к Дню независимости. Сегодня по всей территории Кыргызстана проходят праздничные мероприятия, посвященные 35-летию независимости. И продолжая ставшую доброй традицией практику, ежегодно проводит главные празднования в разных регионах страны. В этом году торжества в честь нашей независимости завершатся в Талаской области на земле, где жил и почитается великий Айкюль Манас. Другим темам: пострадавшим от пожара на рынке Мадина в Бишкеке выплатят компенсацию. Об этом заявил мэр столицы Айбек Юнушалиев. По его словам, власть установит всех предпринимателей, чье имущество пострадало, и оценят размер ущерба. После примут решение о выплатах. Городоначальник сообщил, что милиция устанавливает причину пожара. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Записи с камер видеонаблюдения изъяты, проводится проверка. Мы обязательно определим пострадавших, никого не оставим без помощи, отметил мэр столицы. В Кыргызстане до конца августа сохранится жаркая и преимущественно ясная погода, исключением станут Нарын и Чолпан-Ата, где возможны осадки. С 1 сентября ожидается резкое похолодание из-за прохождения холодного атмосферного фронта. Температура в Бишкеке может снизиться примерно на 14 градусов. Со 2 по 7 сентября вновь станет теплее, и по всей стране установится сухая и солнечная ясная погода. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня в столице Кыргызстана осадков не ожидается. Температура воздуха 33 градуса. И на этом пока все. У микрофона был я, Эрмек Ахтанов. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи радио.
1: Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылдын 15 июнунда Кытайдын Шанхай шаарында негизделген. Бүгүнкү күндө анын курамына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан, Кытай, Россия, Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь кирет. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер коопсуздукту чыңдоо, терроризмге каршы күрөшүү, экономика, соода, транспорт, энергетика жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү багытында биргелешип иш алып барышат. Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда. Үстүбүздөгү жылдын 31 августу жана 1 сентябрында Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити өтөт. Анда аймактык коопсуздук, экономикалык өнөктөштүк, транспорттук байланыштар, санарип жана туруктуу өнүгүү маселелери талкууланат. Шанхай кызматташтык уюму өз ара ишенимди бекемдеп, элдердин достугун чыңдоого жана жалпы өнүгүүгө багытталган маанилүү эл аралык аянтча.
2: Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
3: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн, али күнчө абастаган.

0: Birinci Radyo'nun tolkunundan Kıtay Terezi Subturusu'nun Gizek'teki çağrılışını unuttunuzlar.
1: Первое информационное радио. Самые актуальные события в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане на Биринчи радио с понедельника по пятницу в 12 часов 30 минут на Биринчи радио новости Центральной Азии. Будьте первыми на Биринчи радио.
2: По итогам встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова и председателя КНР Си Цзиньпина подписаны два соглашения об установлении побратимских отношений между регионами двух стран. Иссык-Кульская область стала побратимом Синьцзянь Уйгурского автономного района КНР, а Ошская область установила побратимские связи с китайской провинцией Сычуань. Соглашения предполагают развитие межрегионального сотрудничества, укрепление экономических и культурных связей, а также обмен опытом между регионами Кыргызстана и Китая. Соединенные Штаты намерены продолжать укрепление двусторонних отношений с Кыргызстаном. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в поздравлении Кыргызстана с 35-летием независимости. По его словам, США и Кыргызстан продолжают укреплять двусторонние отношения, уделяя особое внимание развитию торгово-экономических связей, региональной взаимосвязанности и безопасности. Рубио также отметил сотрудничество двух стран в рамках платформы C5+1, направленной на развитие регионального взаимодействия и достижение общих целей в экономической, энергетической сферах и сфере безопасности. Соединенные Штаты рассчитывают на дальнейшее развитие нашего партнерства и содействие становлению более взаимосвязанной, безопасной и процветающей Центральной Азии. На Иссык-Куле по 5 сентября проходит первый этап международного инклюзивного проекта «Паруса духа 2026». В нем участвуют люди с инвалидностью из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Турции и России. В программу входят парусные, спортивные, творческие мероприятия. Среди участников – незрячие, слабовидящие люди, люди с нарушениями слуха и аутизмом, а также волонтеры, координаторы, общественные деятели и представители местных организаций. По замыслу проекта люди с инвалидностью выступают не только участниками мероприятий, но и организаторами, ведущими и членами смешанных команд. В кыргызстанском этапе участвуют в частности сотрудница Кыргызского общества слепых и глухих Арина Маркина, слабовидящая певица и музыкант из Казахстана Диляра Асаинова, незрячий координатор проектов Центральной Азии Михаил Войцеховский и общественный деятель из Турции Дурсон Арслан. В Узбекистане до конца 2026 года объявлена экономическая амнистия «Второй шанс» для субъектов малого и среднего предпринимательства. Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиёев после 6-го открытого диалога с предпринимателями в Хиве. Согласно документу, при полной уплате до 31 декабря налоговой задолженности, образовавшейся до объявления амнистии, пеня по ней списывается, а связанные с задолженностью исполнительные производства прекращаются. Если предприниматель самостоятельно исправит ранее поданную налоговую отчетность и до конца года полностью уплатит доначисленный налог, пеня на эту сумму начисляться не будет. Также предприниматели освободят от административной ответственности за непредставление в банк платежного поручения на уплату налогов и сборов. Предпринимателям также разрешат внести ранее оформленные трудовые договоры в единую национальную систему труда без применения штрафа за их несвоевременное внесение. Узбекистан и Индия подписали документы по сотрудничеству в туристической сфере. Сообщается, что по результатам проведенных переговоров на высшем уровне между Шавкатом Мирзиёевым и Нарендрой Моди была подписана соответствующая программа по сотрудничеству в туристической сфере между Узбекистаном и Индией. Реализация договоренности будет проходить с 2026 по 2028 годы. Программа направлена на реализацию множества совместных проектов в сфере туризма. Одно из самых важных договоренностей стал документ об организации безвизового режима для граждан Узбекистана при въезде в Индию. Планируется ввести 30-дневный срок безвизового режима. Отмечается, что аналогичным образом безвизовый режим будет действовать и для граждан Индии, которые прибывают в Узбекистан. Также договоренности предусматривают различные совместные культурные мероприятия, кинофестивали и организацию новых туристических маршрутов. Уважаемые радиослушатели, вашему вниманию были новости Центральной Азии. Оставайтесь на волне Биринчи Радио и, как всегда, до встречи.
0: Биринчи Маалымат Радиосында Саат сайын акыркы жаңылыктар. Ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
3: Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Назарыңыздарга эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган атайын чыгарылышты сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова. Кыргызстандын эгемендүүлүк алганына быйыл туура 35 жылга аяк басты. Бул тарых үчүн кыска мөөнөт болгону менен мамлекет үчүн чоң сыноолорду, олуттуу өзгөрүүлөрдү жана маанилүү жетишкендиктерди камтыган убакыт. 35 жыл мурда өз тагдырын өз аныктаган Кыргызстан бүгүн жаңы өнүгүү баскычына кадам таштап, экономикасынын беделин бекемдеп, инфраструктурасын жаңылап, эл аралык аренадагы ордун ишенимдүү бекемдеп жаткан чагы. Эгемендүүлүк бизге мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдөөгө, улуттук баалуулуктарыбызды сактоого жана келечекке өз багытыбызды аныктоого мүмкүнчүлүк берди. Алгачкы жылдардагы кыйынчылыктар менен бүгүнкү күнгө чейинки жолду басып өтүүдө тарыхый окуялардын күбөсү болгон инсандардын пикири өзгөчө маанилүү. Легендарлуу парламенттин депутаты генерал-майор Садырбек Дубанаев артка кылчайып караганда эгемендүүлүктүн эң чоң тарыхый мааниси эмнеде экендиги тууралуу мындайча ой бөлүшөт.
4: Баса белгилеп айтым келет, легендарлуу парламентте иштеген ошол кездеги Кыргыз мамлекетин түптөгөн эгемендүү мамлекет болушубузга салым кошкон депутаттардын көпчүлүгү кайтыш болуп калды. Аман эсен жүргөндөрүнө ушу жакшылыкты каалайм, аманчылыкты каалайм, ден соолукту каалайм. Ошол кишилердин түзүп кеткенине терең ыраазычылык, рахматыбызды билгизебиз. Эгемендүү мамлекет болуш үчүн эмнеси болуш керек деген суроо дайым жаралат да. Биринчиден ушунун өзүнүн территориясы болуш керек, чек арасы болуш керек. Экинчиден өзүнүн валютасы болуш керек. Эгемендүү мамлекет болгондон кийин конституциябыз болуш керек да. Мына ошол конституциябыз өзүнүн валютасы, өзүнүн символикалары, өзүнүн президенти болуп туруп анан эгемендүү мамлекет болуп анан жарыяланбадыкпы? Декларацияны ушу 1991-жылы кабыл алдык. Ушу кабыл алганда баарыбыз тең сүйүнүп эгемендүү болдук деп. Анан эгемендүү болгондон кийин эми кандай болот деген маселелер абдан көп курчутуруп калды да. 350 депутаттар мындай кетебиз, тигиндей кетебиз, сомду кабыл алып атканда ишенесизби, 3-4 жолу кайра-кайра келип, кайра-кайра кабыл албайт. Ой, сомду алып калсак эмне болобуз эртең, кантебиз рубльден айрылып калсак деп. Анан кайра-кайра түшүндүрүп атып, ушу сомду кабыл алганда азыр мен ойлойм, ошондо эң туура калган экенбиз, эң туура кабыл алган экенбиз сомду кийирип. Биринчиден бул эң ушу 15 республикадан биринчи жолу ошол биринчи киргизген үчүн биз бүгүнкү күнү биздин валютабыз твердо эң сонун туруп атат да. Ошогон ыраазы болом дайым. Экинчиден мына бул эгемендүү мамлекет болгондон кийин ошол 350 депутат ошол символикаларды кабыл алды. Ошонун ичинде мен дагы ошол катышып калабызчы, жөн эле депутат болуп жүрө бербей деп. Анан ошо Асен Абдраевич экөөбүз 53 вариант герб тартып отуруп мына азыркы мамлекетибиздин гербы жаралып ошо өтүп кетти. Ошо 350 депутаттан 284 добуш берди. Мына желегибиз бар, туубуз бар, гимнибиз бар дегенде баары бар, Кудайга шүгүр. Айткым келет, эгемендүү мамлекетти биз деген канча деген мамлекеттер эгемендүү мамлекетке жете албай жүрүшөт, канча деген кишилер ушу ыйлап жүрүшөт. Биз анан миллиондогон кишилер бар, 17 миллион, 23 миллиондук кишилер бар. Эгемен мамлекет эмес, өзүнүн желеги жок, туусу жок, эчтекеси жок, сому жок дегендей валютасы. Биз ушуну мейли улуу муун болобу, мейли орто муун болобу, мейли кичүү муун болобу, мейли школьник болобу, ушу эгемендүү мамлекетибизге сүйүнүп күндө туруп детсадтан ушул кийимди колун төшүнө коюп детсадда бала ырдап атканда ушундай ыраазы болом да. Ушу менин да неберем ырдайт, кайра кайра ырдатам, балам давай ырда, мына өзүңдүн элиңди, өзүңдүн жериңди сүйгүнүң ушундай болуп, ошогон татыктуу өскүнүң, ошогон деген салым кошконум, мамлекет эмне кылды, мамлекет эмне жасады деген көп суроо болот да кээ бир жаштарда, эмелерде. Мамлекет деген ал деген жүрүп турган машина деп айталык, а мен мамлекетке мен эмне кылдым деген вопросту ушу өзүнө бериш керек да. А мен мамлекет үчүн эмне кылдым деп. Мына ошондо гана эгемендүү мамлекет өз ушу кылымдан кылымга жашаса экен деп айткым келет. Анткени кыргыз эли түптүү эл, келечеги кең эл.
3: Кыргызстандын тарыхында соңку 5 жыл өзгөчө мааниге болду. Бул аралыкта өлкөдө бир катар ири курулуштар башталып, стратегиялык долбоорлор ишке ашырылды. Оорукана, мектеп, бала бакча, жолдор жана социалдык объектилер өлкөнүн баардык аймактарында курулуп, жаңыланды. Энергетикалык коопсуздукту чыңдоо максатында жаңы чакан жана орто гидроэлектростанциялар пайдаланууга берилди. Камбар ата биргесин куруу долбоору боюнча дагы маанилүү кадамдар жасалды. Өлкөнүн транспорттук мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүчү Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу башталып, көп жылдардан бери талкууланып келген ири долбоор жүзүнө ашып жаткандыгын коомдук ишмер мурдагы аким Абдымалик Эгембердиев белгилеп, буларга токтолду.
5: Эми бул 35 жыл ичи айтканга оңой, бирок канча татаал дагы, кызыктуу дагы окуяларга күбө болдук. Республика жетекчилери алмашты, ар түрдүү себептер менен, ар түрдүү кырдаалды. Бирок эл, кыргыз эли эгемендүүлүктү эңсеп келген элибиз өзүнүн тиричилигин ушул жогору бийикке кармап, ошону сактоо үчүн бардык аракеттерди жасады. Биз аны сыймыктануу менен айтып коюшубуз керек. Эми кийинки учурларга токтоло турган болсок, мына акыркы 5-6 жылдын ичинде ушул болуп көрбөгөндөй жакшы көрүнүштөрдү күбө болуп отурабыз. Бул 1.7 сыймык, 1.7 абдан белгилеп айта турган окуялар, көптөгөн жакшы окуяларга күбө болуп жатабыз. Экономикабыз өнүгүп, мына жакында эле ушул эл аралык маанидеги чоң окуя биздин республика Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу эмес мүчөсү болду. Бул дагы чоң жетишкендик, дипломатиянын, эл аралык аброй өлкөбүздүн. Муну ким ошондой ойлоп көрүптүр эле?
3: Экономикалык көрсөткүчтөр дагы өлкөнүн өнүгүү багытын көрсөтүүдө. Соңку жылдары ичкидүн продукциянын өсүр кагы туруктуу сакталууда. Өндүрүш көлөмү көбөйүп, жаңы ишканалар ачылып жатат. Кыргызстан керектөөчү эмес, өндүрүүчү өлкө болушу керек деген максаттын алкагында жүздөгөн өндүрүш ишканалары ишке киргизилди. Аймактарда азык-түлүк, курулуш материалдары, жеңил өнөр жай жана кайра иштетүү тармактары өнүгүүдө. Ар бир курулган мектеп, ар бир жаңы ишкана, ар бир салынган жол өлкөнүн келечегине кошулган салым. Президент Садыр Жапаров Ресордо комплексин ачып жатып, элдин биримдиги мамлекеттин бакубаттуулугунун жана өнүгүүсүнүн негизги пайдалы экендигин баса белгиледи.
6: Элибизде ырыс алды ынтымак деп бекеринен айтылган эмес. Эгерде өлкөбүздө ынтымак болсо, анда ошол жерге ырыс уялайт, берекет өгүлөт, мамлекетибиз өнүгөт. Эгемен Кыргызстандын бүгүнкү даражага жетүүсүндө ар бириңиздердин ар кандай деңгээлде аздыр көптүр өз салымыңыздар бар экени талашсыз. Кече саясий атаандаш болгонубузга же бүгүн деле айрым маселелерде пикир келишпестигибизге карабай, мамлекет үчүн маанилүү иштерде саясий көз караштарды, жеке амбицияларды четке кагып, өлкөбүздүн кызыкчылыгы үчүн бирге тура билишибиз керек. Саясий көз караштар ар түрдүү болушу мүмкүн, бирок өлкөбүз бирөө эле, Кыргызстан деген мекенибиз бирөө. Демек анын келечеги дагы бир.
3: Мамлекеттик бюджеттин көлөмү бир нече эсеге өсүп, өлкөнүн финансылык мүмкүнчүлүктөрү кеңейди. Бул өз кезегинде социалдык программаларды каржылоо, айлык акы менен пенсияларды көбөйтүүгө шарт түзүүдө. Министрлер кабинетинин мурдагы төрагасы Акылбек Жапаров бардык пландалган иштер толугу менен ишке ашып жатканын айтып, 2030 жылга чейин амбициялуу пландар коюлганын эске салды.
7: 2030 жылы 30 миллиард доллардан биздин ичкидүн продукциябыз ашыш керек. 2030 жылы. Ал эми 2050 жылы 200 миллиард доллар болуш керек. Биз жанагы элбистин секириги 50 жылы болот деп атабыз. 30 жылдан секирип 2050 жылга чейин жетет деп. Ошонун үстүндө иштешибиз керек. Мына 5 жыл иштедик, көрсөттүк. 10% менен өссө болот экен да. Тынч жүрүп болбой, астыга кете берсек, астыда жакшы перспективалар бар. Ынтымак, тынчтык керек.
3: Соңку жылдары санариптештирүү багытында дагы олуттуу иштер жүргүзүлдү. Мамлекеттик кызматтардын көбү электрондук форматка өтүп, жарандар үчүн кызмат көрсөтүүлөр жеңилдеди. Түндүк системасынын мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, көптөгөн маалыматтарды алуу, документтерди тариздөө жана мамлекеттик кызматтарды пайдалануу онлайн форматта ишке ашырылууда. Бул убакыт аралыгында коррупцияга каршы күрөш күчөтүлүп, мамлекеттик башкаруунун ачыктыгын жогорулатууга багытталган реформалар жүргүзүлдү. Отуз беш жылдык тарыхка көз чаптырсак, Кыргызстан ар кандай сыноолорду башынан кечирди. Бирок эң башкысы мамлекеттүүлүгүн сактап, эгемендигин бекемдеди жана өнүгүүгө багытталган жолун улантууда. Урматтуу угармандар, сиздер эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган атайын чыгарылышты уктуңуздар. Даярдап алып барган Мээрим Абдыраманова, саламатта калыңыздар.
8: Здравствуйте! В эфире специальный выпуск, подготовленный Эрмеком Актановым. 31 августа Кыргызстан отмечает 35-летие независимости. За эти годы республика прошла непростой путь. От экономического кризиса и политической нестабильности первых лет суверенитета до масштабных реформ, строительства новой инфраструктуры и реализации крупных государственных проектов. Сегодня страна подводит итоги пройденного этапа и формирует планы на будущее. 35 лет назад Кыргызстан стал независимым государством. С первых дней суверенитета стране пришлось столкнуться с серьезными вызовами. После распада Советского Союза экономика переживала спад, менялась система государственного управления, происходили политические кризисы и смена власти. Эти события стали важной частью современной истории Кыргызстана. Сегодня эксперты отмечают, что республика вступила в новый этап развития. За последние годы были проведены реформы государственного управления, укреплены институты власти, расширено сотрудничество с соседними государствами и запущены крупные инфраструктурные проекты, которые должны стать основой экономического роста страны. За последние несколько лет Кыргызстан переживает масштабное обновление инфраструктуры. По всей республике строятся жилые комплексы, ремонтируются и прокладываются автомобильные дороги, развивается железнодорожная сеть, модернизируются аэропорты в регионах страны. Активно развивается туристическая отрасль. На побережье Иссык-Куля появляются современные гостиницы и курортные комплексы, а в горной местности создаются круглогодичные туристические зоны для любителей зимнего спорта и активного отдыха. Меняется и облик столицы. Бишкек в короткое время получил новые общественные пространства, современные административные здания и спортивные объекты. Ко дню независимости открыт стадион «Бишкек-Арена», который называют крупнейшим спортивным сооружением Центральной Азии. Расширяется и правительственный квартал, где созданы площадки для проведения международных форумов, саммитов.
9: Кыргызстан широко открывает свои двери миру. По мере роста числа туристов, предпринимателей и иностранных гостей, прибывающих в нашу страну, должно повышаться и качество услуг, предоставляемых им. Особенно это важно для Бишкека, сердца Кыргызстана и лица нашей страны. В столице проводятся государственные и официальные визиты, международные встречи, форумы и другие крупные мероприятия. Поэтому наличие в Бишкеке гостиниц, конференц-залов и сервисной инфраструктуры, отвечающих мировым стандартам, имеет особое значение. Поэтому не ошибусь, если скажу, что сегодняшнее мероприятие — это еще один новый облик развивающегося Бишкека, сохранение ценного наследия прошлого и одновременно придание ему новой жизни. Выражаю благодарность инвесторам, строителям, инженерам, архитекторам и всем специалистам, принявшим участие в реализации этого проекта и внесшим свой вклад в возрождение гостиницы «Аккиме», благодаря правильному взаимодействию государства и частного сектора. Пусть обновленная гостиница «Аккиме» встречает гостей нашей страны с присущим кыргызскому народу гостеприимством и станет одним из мест, повышающих престиж столицы и всего Кыргызстана.
8: Политологи называют комплекс «Интымак-Ордо» и недавно открытый конгресс-центр «Ирыс-Ордо» символами современного этапа развития кыргызской государственности. По их мнению, эти проекты отражают курс на укрепление государственных институтов и создание современной инфраструктуры для работы органов власти. Во время открытия конгресс-центра президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил с обращением к гражданам страны. Особое внимание глава государства уделил молодому поколению, подчеркнув необходимость извлечь уроки из прошлого и сохранить единство общества. Президент отметил, что за годы независимости Кыргызстан пережил период политических разногласий, разделения общества и популизма. По его словам, будущему поколению важно сохранить сплоченность, смотреть вперед и вместе строить сильное государство, которое принадлежит всему народу Кыргызстана. Что изменилось в Кыргызстане за 35 лет независимости глазами жителей Бишкека?
10: Рост, конечно, чувствуется. По крайней мере, в отношении ВВП у нас, не помню, что было 35 лет назад, но, по крайней мере, сейчас ВВП на душу населения более 2000 долларов на человека. Уже это большой скачок.
11: Чон шарлардын немесине катарына кошулат да биздин деле шарчы.
8: Общественный деятель Абдыганый Эркибаев считает, что последние годы стали одним из самых результативных периодов в истории независимого Кыргызстана. По его словам, стране удалось укрепить систему государственного управления, навести порядок на государственной границе, активизировать сотрудничество с соседними государствами и приступить к реализации крупных региональных проектов. Среди них строительство железнодорожной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, подготовка к реализации проекта Камбаратынской ГЭС-1, а также развитие экономического сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества.
12: Безусловно, мы прошли очень сложный, противоречивый путь развития. На этом пути было хорошего, доброго, очень радостного. Вместе с тем были ошибки, допущенные нами, самими. Со стороны тоже были нападения, агрессия против нас. В 99-м году, в 2000-м году опять со стороны Таджикистана к нам пришли международные боевики. Они хотели захватить всю Ферганскую долину и установить там арабский халифат. Но мы, именно кыргызстанцы, благодаря усилиям народа и нашим войскам, отразили их, выгнали. Наше внутреннее развитие предполагает вложение наших собственных усилий, наших собственных резервов. И благодаря усилиям народа и руководства у нас, видите, сейчас дорожная инфраструктура улучшается, как в Бишкеке, так и в регионах. Именно в последние годы очень развиваются новые проекты, новые школы. Это раньше никогда такого не было. Я рад. Детсады, новые больницы.
8: Доктор юридических наук Бекбосун Барубашев также обращает внимание на экономические показатели страны. По его словам, значительно увеличились доходы государственного бюджета, а средства направляются на строительство школ, больниц, спортивных сооружений, дорог и других социальных объектов. Отдельно эксперт отмечает изменения в сельском хозяйстве. Сегодня государство делает ставку на укрупнение сельхозпроизводителей, внедрение современной техники, новых технологий и повышение продовольственной безопасности страны.
13: Мы стали самостоятельным, суверенным государством. Начиная с 1992 года мы стали членом ООН, Организации Объединенных Наций. Мы стали субъектом международного права, принимали участие во всех международных мероприятиях. Нас уже начали признавать, что это Кыргызстан – это суверенное государство. Это было хорошо, приятно всем нам. Но здесь у нас появились другие проблемы. Насколько вот правильно пользовались с этим суверенитетом.
8: Оценивая путь независимого Кыргызстана, говорит, что первые десятилетия были временем сложных испытаний. Политическая нестабильность, коррупция и нерешенные вопросы на границах снижали развитие экономики и международного сотрудничества. По мнению эксперта, проведенные реформы государственного управления и последовательная внешняя политика позволили укрепить отношения с соседними странами, решить большинство приграничных вопросов и повысить доверие международных партнеров к Кыргызстану. Сегодня республика продолжает реализовывать масштабные проекты в транспортной, энергетической и промышленной сферах. Кыргызстан становится важной частью международных логистических маршрутов, соединяющих страны Центральной Азии, Китай и другие регионы Евразии. Эксперты считают, что развитие транспортной инфраструктуры, энергетики, промышленности и туризма создает основу для дальнейшего экономического роста и повышения благосостояния граждан. 35 лет независимости – это история становления современного Кыргызстана, в которой были и серьезные испытания, и важные достижения. Сегодня страна продолжает курс на развитие, реализуя проекты, рассчитанные на долгосрочную перспективу.
14: Именно этот фундамент, который закладывается сегодня, по мнению экспертов, должен обеспечить Кыргызстану устойчивое развитие, укрепление экономики и новые возможности в ближайшие десятилетия.
15: Оодо, орошон ойло. Өз елиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил. Жана аны көздүн карагиндей аярсак да, ал сенин өмүрүң, өрө

0: Здравствуйте, Надя. Микрофон Коктанов и я, Ирина Ягимбаева, и сегодня в фокусе нашей программы. Кыргызстан придает вековых отношений дружбы, добрососедства и взаимного доверия с Китаем. Успешная реализация намеченных целей будет способствовать дальнейшему устойчивому росту и высококачественной модернизации Китая, а также откроет новые возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества с Кыргызской Республикой. Сегодня в Бишкеке состоялись переговоры президента Садыра Джапарова с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, прибывшим в Кыргызстан с государственным визитом. Специальная рубрика «ШОС. 25 лет» до юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества остаются считанные часы. Что предстоит обсудить участникам юбилейного саммита и какие задачи стоят перед Шанхайской организацией сотрудничества на новом этапе? К этим темам мы обращаем ваше особое внимание, уважаемые наши слушатели, и хотелось бы перейти к главной теме сегодняшнего эфира. Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров и председатель Китайской Народной Республики сегодня провели переговоры. Все это делалось в прибывшем в Кыргызстан с государственным визитом председателя КНР Си Цзиньпина. И необходимо отметить, что сегодня какие только вопросы не были обсуждены. Хотелось бы также сейчас предоставить слово нашему корреспонденту Канату Султакееву, который находится сейчас в Интымак-Ордо, и который готов рассказать, о чем говорили президенты, каков пакет документов был подписан в рамках государственного визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Кыргызстан. Хотелось, конечно, еще раз отметить, что это уже третий визит главы Китая в Кыргызскую Республику. Сейчас Канат Султакеев находится с нами на прямой телефонной связи с нами. Канат, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели, здравствуйте, студия. Поздравляю еще раз всех наших радиослушателей с сегодняшним праздником, 35-летия Дня независимости Кыргызской Республики. И позвольте также, конечно же, поздравить нашего уважаемого гостя Артема Юрьевича, который в данный момент находится в студии. Артем Юрьевич, вас также поздравляю с сегодняшним праздником. Ну, если давайте вернемся.

0: вернуться к цели нашего звонка, что отмечу, что вообще визит Син Цзиньпиня проходит в очень, конечно, символичный для Кыргызстана. Ныне сегодня наша страна отмечает 35-летие независимости. Сегодня же официально, кстати, стартуют и 6-е всемирные игры кочевники, а уже завтра, 1 сентября, в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Ну, получается, что в течение буквально нескольких дней Кыргызстан принимает сразу несколько крупнейших международных событий. И вот председатель КНР Си Цзиньпинь оказывается в центре этой большой международной повестки. Накануне его самолет приземлился в международном аэропорту Манас. Утапа председатель КНР встретили президент Садыр Джапаров и первая леди Айгуль Джапарова. И в ходе переговоров руководители двух стран обсуждают дальнейшее развитие кыргызско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства. И вот по итогам визита планируется подписание ряда межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов. То есть нынешний визит, приезд китайского лидера – это не только участие в международных мероприятиях, это еще и отдельная двусторонняя поездка между Кыргызстаном и Китаем. А отношения между двумя нашими странами за последние годы, наверное, все заметили, они заметно расширились. Когда мы говорим о Кыргызстане и Китае, это уже не только торговля и приграничное сотрудничество. Сегодня это вопросы транспорта, энергетики, инвестиции, строительства, инфраструктуры, образование, туризм, цифровые технологии и новые экономические проекты. И здесь, конечно, особенно важен вопрос транспортной связанности, ведь Кыргызстан находится между крупными рынками и исторически является своеобразным мостом между Востоком и Центральной Азией, и поэтому развитие транспортных вот таких коридоров, они имеют стратегическое значение. И один из самых масштабных проектов – это железная дорога Кыргызстан, Китай, Узбекистан. Ее значение выходит далеко за рамки строительства самой железной линии. Речь идет о новых возможностях для перевозки грузов, развития транзита, создания новых логистических маршрутов, ну и укрепления торговли, конечно же. А вот завтра, давайте насчет завтра, 1 сентября в Бишкеке состоится очередное заседание Совета глав государств-членов, что ожидается участие руководителей государств-членов организации, а также гостей и представителей международных организаций. Председатель КНР Си Цзиньпинь также примет участие в саммите, и для Кыргызстана это важнейшее событие всего периода председательства, потому что ШОС сегодня это уже не только организация, мы это много раз обсуждали в эфире, которую, кстати, мы привыкли воспринимать исключительно через призму вопросов безопасности. Повестка, конечно же, значительно шире. Это торговля, экономика, транспорт, энергетика, цифровое развитие, экология, культура и гуманитарные связи. И вот сегодня странам ШОС приходится отвечать на новые вызовы. Меняется мировая экономика, меняются транспортные маршруты, очень быстро развиваются торговые связи, а также, конечно, искусственный интеллект. Ну вот и в завершение я хочу сказать, что возрастает значение энергетической и продовольственной безопасности, поэтому сегодняшний саммит – это возможность для руководителей стран обсудить не только текущие вопросы, но и то, каким будет сотрудничество в ближайшие годы. И для Кыргызстана это очень важно, что этот разговор проходит именно здесь, именно сейчас и именно в Бишкеке. Студия.
1: Спасибо вам, Канат, за ту информацию, которую вы озвучили. Я напомню, что на прямой телефонной связи с нами был наш коллега Канат Султагеев. Ну а сейчас, конечно же, хотелось бы перейти к этой же теме, но уже с участием нашего гостя, которого мы и пригласили в студию прямого эфира. Эрмек.
2: Да, на самом деле сегодня президенты Кыргызстана и председатель Си Цзиньпинь подписали договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. И церемония состоялась по итогам переговоров лидеров Кыргызстана и Китая в Бишкеке. Как ранее заявил Садыр Джапаров, документ создаст прочную основу для дальнейшего качественного развития всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. И всего по итогам переговоров подписали 32 документа. Остальные документы касаются сотрудничества на уровне Кабинета министров и отдельных ведомств. Соглашение охватывает границу и КПП Бедель, торговлю, транспорт, сельское хозяйство, науку, образование, культуру, СМИ и другие сферы. Си Цзиньпин находится в Кыргызстане с государственным визитом. Он также примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, а также в формате ШОС+. Продолжая тему сотрудничества между двумя странами, мы сегодня в студию Биринчи Радио пригласили аналитика Пекинского независимого аналитического центра, как он называется, Артем Кхан. Артем, наверное, вы сами, да, вот вы говорите это вот, название центра вашего.
3: Центр называется Grand View Institution.
2: Артем, вот очень приятно, что вы пришли в студию поговорить на эту такую актуальную тему. Мы знаем, что такое большое событие, которое проходит здесь у нас в Кыргызстане. Завтра у нас вот саммит ШОС, сегодня
1: юбилейный
2: государственный
1: саммит.
2: Да, юбилейный саммит, сегодня вот государственный визит, несмотря на те ограничения, которые действуют на улице с транспортом. Вы пришли в нашу студию поговорить вот на эту такую актуальную тему сотрудничества между нашими странами. К тому же вот сегодня было подписано 32 документа.
1: Артем Юрьевич, ну если немного конкретизировать, да, мы понимаем, что председатель Китайской Народной Республики находится в Кыргызстане с государственным визитом. Что такое государственный визит? Это высший вид визита, который, конечно, проводится с целью обозначения высокого политического уровня достигнутых двусторонних отношений с иностранным государством. Мне хотелось бы, знаете, чтобы вы высказали свою точку зрения касательно того, в чем именно вы видите политическую, экономическую значимость государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина. Но здесь надо тоже наверняка особо отметить, что сегодняшние переговоры, они проходят в день 35-летия независимости Кыргызской Республики. И здесь тоже возникает вопрос, какое политическое, символическое значение имеет государственный визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина именно вот в этот день, 31 августа.
3: В первую очередь я бы хотел как раз начать с такого важного дня для нашей страны, для нашего народа, 35-летия нашей независимости, поздравить вас, уважаемые ведущие, наших зрителей, слушателей. Это важная дата не только потому, что мы отмечаем нашу независимость, но мы можем просто проследить качественно такой вот новый этап нашей страны. Мы это можем увидеть как вот просто воочию в нашем городе. Также мы можем это увидеть на уровне там, уровня жизни, развития экономики, нашего геополитического веса, как вот Кыргызстана, что сейчас отмечается, в том числе Си Цзиньпинем, о чем мы дальше, наверное, подробно поговорим. Конечно, этот визит чрезвычайно важен. Это третий раз, когда Си Цзиньпин приезжает в Кыргызстан. В прошлый раз он приезжал 7 лет назад. И даже вот сам факт, что его встречал президент Кыргызстана Садыр Джапаров, это, как вы знаете, в рамках дипломатического этикета, это вот высший такой уровень гостеприимства. И что этому гостю придается особое значение, как особого партнера для нашей страны. Поэтому тут еще важно отметить, что перед приездом Си Цзиньпин, председатель КНР, написал большую программную статью о сотрудничестве, партнерстве, союзнических отношениях с Кыргызстаном. Она называется, точно не процитирую, «Новая страница высококачественного развития кыргызо-китайских отношений». И там Си Цзиньпин затронул огромное количество вопросов, огромное количество сфер, где наши страны совместно работают. И как раз вот эту программную статью можно прочитать и понять, о чем были подписаны и что собой несут сегодняшние договора и соглашения. Ну, подробно об этом поговорим, наверное, дальше. Конкретных аспектах этой статьи.
1: Президент Садыр Джапаров сегодня назвал нынешний этап кыргызско-китайского сотрудничества новым золотым периодом. На ваш взгляд, Артем Юрьевич, что конкретно стоит за этим определением?
3: Да, вот как раз об этом Си Цзиньпин написал в своей статье, в том числе, о том, что Китай и Кыргызстан переходят от таких сугубо торгово-экономических, кредитных взаимоотношений до более широкого взаимодействия, которое касается многих ключевых сфер. Вот можем начать, например, с редкоземельных металлов, зеленых минералов, Почему это важно? Потому что сейчас мир весь шагает в новый экономический уклад. И редкоземельные металлы, зеленые минералы имеют ценность для того, чтобы страна шагнула, так скажем, к высокотехнологической промышленности. И будет кооперация в этом направлении, она уже идет. Далее, цифровая экономика, это платежные системы, это инфраструктура электронной торговли, логистические сервисы и так далее. Опять же, огромная работа уже проделана, и она будет продолжаться, эта работа будет продолжаться, потому что, ну, как бы все говорят о том, что новый шелковый путь, железная дорога, ну, вот вокруг железная дорога и обрастает вот всеми вот этими дополнительными сферами, где требуется работа, где требуется обмен технологиями, обмен знаниями и так далее. Далее Си Цзиньпин обозначил, что Китай очень заинтересован в инвестициях в чистую энергетику. Это солнечная генерация, ветровая генерация, водная. Далее отмечается, что вообще впервые, ну, как бы об этом говорят, но впервые так четко обозначена сфера искусственного интеллекта. Весь мир об этом говорит, и опять же Си Цзиньпин обозначил, что Китай заинтересован, чтобы Кыргызстан динамично развивался в этой сфере, потому что, ну, как бы это важный партнер для Пекина. Ну, естественно, торговля, естественно, железная дорога, это вообще в центре обсуждения. Что железная, вот, вы знаете, мы часто обсуждаем железную дорогу Китай, Кыргызстан, Узбекистан в рамках того, что это очень нам необходимо, что это поможет нам шагнуть на новый уровень экономического развития и так далее. Да, это факт. Но я просто хочу акцентировать, что эта железная дорога точно так же не менее важна для Китая, потому что этот путь, в отличие от северных путей шелкового пути, он значительно сокращает поставки в Европу, на Ближний Восток. Поэтому Китай очень заинтересован в строительстве железной дороги, он вкладывает усилия в это направление. И последнее, наверное, в рамках этого вопроса, что я хотел бы сказать. Очень важно, что Си Цзиньпин зафиксировал рост геополитического веса Кыргызстана. Он поздравил Кыргызстан с тем, что мы стали членами Совета Безопасности следующего года. Начинается работа нашей комиссии, нашей команды в рамках Совета Безопасности ООН. Это значит, что растет вес нашей страны как переговорщика, как страны, которая влияет уже на большие мировые процессы. И Китай готов сотрудничать с нами в этом направлении, помогать и поддерживать.
2: Вот здесь среди документов есть соглашение, охватывает границу и КПП Бедель. Мы знаем, что вопрос вот именно контроля пропускных пунктов, вот строительства дороги, да, на южной части Иссык-Куля тоже по поводу того, чтобы наше взаимодействие было таким на уровне такого беспрепятственного прохождения товаров, услуг и так далее. Вот в этом направлении какие вы можете отметить, может быть, достижения, может быть, еще какая работа должна проводиться?
3: Ну, смотрите, Бедель – это уже, получается, третий КПП автодорожный на границе Кыргызстана и Китая. Это очень, на самом деле, важные такие торговые ворота. На самом деле, здесь же не просто открыл дорогу и пошли товары. У нас там очень сложная географическая такая зона. Высокогорье, требуется пробивать эти тоннели и так далее. И, конечно же, открытие этих ворот, это помогает снизить зависимость и загруженность Тургарта, Иркештама, других двух КПП на границе с Китаем и Кыргызстаном. Поэтому то, что работа происходит и на этом направлении, на направлении автодорожного торгово-экономического сотрудничества, это, безусловно, важно. И не только для нас, как вот через нас будут товары идти, а наши ведь фермеры, наш бизнес – он ведь заходит и на китайский рынок. Китайский рынок, он сам по себе очень большой. Я вот знаю, что китайцы очень любят кыргызский мед. И пока вот эти автодорожные сообщения между Китаем и Кыргызстаном, пока вот железная дорога еще не работает, это, конечно, ключевая торговая экономическая артерия.
2: Да, на самом деле вопрос вот того, что необходимо налаживать взаимодействие между странами. Мы знаем, что вот недавно была информация со стороны МИД Кыргызской Республики по поводу того, что наши граждане, да, могут как бы без визы транзитом находиться поехать в Китай в течение 10 дней, но выехать там через третью страну. Говоря вот про взаимодействие между странами, наверняка это все основывается на людях, которые, может, путешествуют, хотят поехать в Китай, либо из Китая сюда. Вот вопрос того, что как вы думаете, Артем, насколько вот данный шаг может быть дальнейшим, может быть, шагом к безвизовому режиму вот между двумя странами? Потому что, насколько я понимаю, вот соседние страны наши, да, тоже действует такая безвизовый режим между странами КНР и Казахстан, если я не ошибаюсь. Вот в этом вопросе какие, может быть, перспективы, может быть, вы видите, либо, может, какие-то вопросы здесь еще есть?
1: То есть упрощение визового режима с 20 августа было введено?
3: Да, на остров Хайнань мы можем вообще въезжать без визы и 10 дней, если мы едем транзитом. Ну, я думаю, в принципе, этот вопрос будет продвигаться, и в конце концов у нас появится возможность ездить в Китай без визы. Китай — это, конечно, огромная, красивейшая страна, где есть и высокогорье, где вы можете покататься на лыжах, на сноуборде, где вы можете отдохнуть на пляжах, где, ну, древнейшая история, и уже кыргызстанцы гораздо легче получают визы, чем раньше. Очень много туристов с нашей страны там. И я напомню, что вообще у нас как бы историческая связь с Китаем. В Китае есть кыргызский автономный район, по-моему, называется Кызылсу, по-моему, называется. И укрепляется взаимоотношение с этим регионом у наших граждан, торговые, культурные и так далее. Я думаю, что этот вопрос будет решаться. И наш МИД, я знаю, очень активно работает в этом направлении, потому что, ну, действительно, ведь это не только вопрос туризма, это вопрос культурного обмена, гуманитарного обмена. Очень многие студенты сейчас, ну, это вот я тоже в Китае учился, очень много наших студентов, наших ребят учатся в Китае. Они приезжают в Кыргызстан и делают бизнес с Китаем. Как бы это нужно как китайской стороне, так и кыргызской стороне. Я думаю, этот вопрос будет решен, безусловно.
1: Мы с вами, Артем Юрьевич, немного отдохнем. Сейчас у нас новости этого часа. Новости послушаем, после чего обязательно продолжим. Новости этого часа. Эрмек.
2: Да, далее у нас новости на Беринче Радио. В студию микрофона для вас работаю я, Эрмек Хатанов, Ирина Гимбаева. Сейчас тем событиям, которые происходят сегодня в нашей стране. По итогам встречи президента Кыргызстана Садыра Джапарова и председателя КНР Си Цзиньпиня подписаны два соглашения об установлении побратимских отношений между регионами двух стран. Иссык-Кульская область стала побратимом Синьцзянского автономного района КНР, а Ошская область установила побратимские связи с китайской провинцией Сычуань. Соглашение предполагает развитие межрегионального сотрудничества, укрепление экономических и культурных связей, а также обмен опытом между регионами Кыргызстана и Китая. Садыр Джапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Независимости. Сегодня великий день, когда каждый кыргызстанец с гордо поднятой головой и радостью в сердце может сказать: «Я гражданин независимого кыргызского государства». Независимость Кыргызстана – это бесценное священное наследие, которое досталось нам от наших предков, прошедших через многовековые испытания, трудные дороги и суровые времена, создавших некогда великие державы, гремевшие на весь мир. Пролитая кровь и отданные жизни нашими предками за свободу и сохранение имени Кыргыз на протяжении веков навсегда останутся в нашей памяти. Дорогие современники, сегодня в нашей стране, обретшие новое дыхание, выбравшие новый путь развития, живет достойный, благородный и гостеприимный народ, а экономика уверенно набирает темпы роста. Нынешний исторический год, ознаменованный 35-летием независимости Кыргызской Республики, совпал с официальным открытием Всемирных игр кочевников, которые прославляют перед всем миром наследие великой кочевой цивилизации наших предков. Одновременно с нашим национальным праздником проходит и саммит, посвященный исторической 25-летней годовщине Шанхайской организации сотрудничества, объединившей лидеров крупнейших государств мира и высокопоставленные делегации. Кроме того, в стране реализованы масштабные проекты РС-Орду и стадион Бишкек-Арена. Они стали лучшим подарком к Дню Независимости. Сегодня по всей территории Кыргызстана проходят праздничные мероприятия, посвященные 35-летию независимости. И продолжая ставшую доброй традицией практику ежегодно проводить главное празднование в разных регионах страны, в этом году торжества в честь нашей независимости завершатся в Талаской области на земле, где жил и почитается великий Айкюль Манас. Уважаемые кыргызстанцы, наряду с укреплением нашей независимости бесценен вклад граждан с высоким национальным самосознанием в поддержку глобальных мероприятий, направленных на повышение авторитета и международного престижа Кыргызстана, а также демонстрацию нашей нерушимой сплоченности. Сила государства в интеллектуальном потенциале и нравственной чистоте его граждан отмечается в поздравлении главы государства. Другим темам. Пострадавшим от пожара на рынке Мадина в Бишкеке выплатят компенсацию. Об этом заявил мэр столицы Айбек Юнушалиев. По его словам, власти установят всех предпринимателей, чье имущество пострадало, и оценят размер ущерба. После примут решение о выплатах. Городоначальник сообщил, что милиция устанавливает причину пожара. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Записи с камер видеонаблюдения изъяты, проводится проверка. «Мы обязательно определим пострадавших, никого не оставим без помощи», заявил Айбек Юнушалиев журналистам. Напомню, что пожар на рынке Мадина произошел утром 30 августа. Сигнал о возгорании поступил в 8:32. Огонь распространился на торговые контейнеры. Пожар удалось локализовать в 14:23, а в 21:02 его полностью ликвидировали. К тушению привлекли 10 пожарных расчетов, спасателей, водовозы, муниципальных предприятий и другие экстренные службы. Во время тушения пострадали сотрудники МЧС. По данным Минздрава, медицинская помощь понадобилась троим спасателям. Двоим ей оказали амбулаторно, еще одного госпитализировали в отделение городской клинической больницы скорой медицинской помощи. В Кыргызстане до конца августа сохранится жаркая и преимущественно ясная погода. Исключение станут Нарын и Чолпан-Ата, где возможны осадки. 1 сентября ожидается похолодание из-за прохождения холодного атмосферного фронта. Температура в Бишкеке может снизиться примерно на 14 градусов. Со 2 по 14 сентября вновь станет теплее, по всей стране установится сухая и солнечная погода. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Чуйской и Сокольской областях кратковременные дожди, грозы. По остальной территории без осадков. Днем местами в Чуйской и Сокольской, Нарынской областях, в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы. В долинной зоне Ошской, Джалабадской, Баткенской областей и в Талаской области без осадков. Ветер западный 4-9, днем местами с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью 12-17. Днем воздух прогреется до 27. В Сусамырской ночью 1,6, днем до 23. В Талаской долине ночью 8,13, днем до 25. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях от 15 до 20 ночью, днем воздух прогреется до 34. В Исыкульской области ночью 10,15, днем до 26. На Нарынской области 7,12, днем воздух прогреется до 28 градусов. В городе Чолпан-Ата временами кратковременный дождь, гроза, температура воздуха ночью от 13 до 15 градусов, а днем 22-24 градуса. У северного побережья озера Иссык-Куль температура воды 30 августа днем была 22 градуса. В Бишкеке ночью возможен кратковременный дождь, гроза, днем переменная облачность, без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха ночью 14-16, днем воздух прогреется до 24-26 градусов.
4: Первое информационное радио.
1: Я напомню вам, уважаемые радиослушатели, что в эфире Беринича радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». Кыргызская республика придает дальнейшему укреплению многовековых отношений дружбы, добрососедства и взаимного доверия с Китаем. Успешная реализация намеченных целей будет способствовать дальнейшему устойчивому росту и высококачественной модернизации Китая, а также откроет новые возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества с Кыргызстаном. Сегодня в Бишкеке состоялись переговоры президента Кыргызской республики Садыра Джапарова с председателем Китайской Народной Республики Республики Си Цзиньпинем, который прибыл в Кыргызстан с государственным визитом. И сегодня в программе мы и говорим о том, насколько кыргызско-китайские взаимоотношения могут получить новое веяние и насколько они могут получить новое звучание. Я напомню, что сегодня у нас в гостях аналитик Пекинского независимого аналитического центра Артем Кхан. Артем Юрьевич, ну давайте мы продолжим наш сегодняшний разговор. Если мы сегодня говорим о кыргызско-китайских взаимоотношениях, мне хотелось бы упомянуть тот инвестиционный бизнес-форум, который прошел вот в прошлую пятницу, где было озвучено, что за полгода объем товарооборота Кыргызстана и Китая составил 2,6 миллиарда долларов. Вот. И по итогам прошлого года Китай занял 6-е место среди экспортных рынков Кыргызстана, и объем экспорта кыргызстанской продукции в Китай составил 152,5 миллиона долларов. И вот тоже сообщалось на этом бизнес-форуме, что за первое полугодие 2026-го экспорт Кыргызстана в Китай вырос примерно на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вот вы упомянули кыргызстанский мед, который любят жители Китая, но кыргызстанский мед вообще не только жители Китая, многие и другие, скажем так, зарубежные страны, жители зарубежных стран тоже любят. Я знаю, что в Объединенных Арабских Эмиратах тоже кыргызстанский мед, ну, скажем так, на вес золота, да? Но, тем не менее, мы понимаем, что отдельное внимание уделяется вот вопросам сельского хозяйства, увеличению экспорта кыргызстанской продукции в Китай. А вот вы бы могли бы сейчас, может быть, озвучить, какие, может быть, конкретные виды продукции имеют, ну, насколько, может быть, вы знаете, наибольший экспортный потенциал? Но вы тоже вот потребитель, да, и вы тоже наверняка бываете на рынках нашей страны, вот в Бишкеке, да, мы видим, да, сколько, скажем так, фруктов завозится из Китайской Народной Республики, да, вы все это видите, овощи, может быть, тоже завозятся, я не знаю, но тем не менее, да, тем не менее, мы должны понимать, что вот, например, насколько я знаю, Кыргызстан отправляет в Китай тоже, да, вот фрукты, овощи, как вы упомянули, мед, это может быть зернобобовые культуры, я вот слышала, что сухое молоко тоже отправляют в Китайскую Народную Республику, отправляют тоже огромное количество шерсти. Шерсть тоже там, как говорится, котируется в Китайской Народной Республике. Но, тем не менее, вот по этому вопросу, на ваш взгляд, что еще можно экспортировать?
3: Ну, собственно, Ирина, вы сами ответили на этот вопрос, да. Но вообще вот этот бизнес-форум, там были не только разговоры, приняли участие более 300 представителей государственных структур, бизнеса, китайского, кыргызского. И соглашений и договоров там было заключено на более чем 300 миллионов долларов. А это не просто цифра, это как бы будет реализовано и будет проявлено через рабочие места, через новую продукцию на полках наших магазинов. То есть это вообще-то серьезные такие там соглашения были заключены, которые касаются там банковского сектора, локализации китайского производства на территории Кыргызстана и так далее. Что касается нашего экспорта, ну, собственно говоря, те сферы, та продукция, о которой я думал, вы ее как раз обозначили, проговорили, я в этом плане полностью солидарен, но я не эксперт в этом направлении, не берусь что-то добавлять и фантазировать здесь, но я знаю, что особо, конечно, наша страна торгует Синьцзянским автономным округом, в основном там представлена наша продукция, я знаю, вот. Именно с этим округом у нас наиболее тесные отношения. Там это прям видно, да.
1: Кстати, вот сегодня в переговорах, Артем Юрьевич, прозвучали такие, скажем так, направления, ну, скажем так, которые находятся в настоящее время, ну, скажем так, в тренде, да, вот это вопрос искусственного интеллекта, да, это цифровые услуги, это электронная торговля, центры обработки данных. А скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, насколько Кыргызстан может быть готов конкурировать с Китайской Народной Республикой вот в этих сферах, которые я, соответственно, озвучила?
3: Вы знаете, здесь речь про кооперацию и сотрудничество, даже больше, чем про конкуренцию. А что касается нашего вообще конкурентного уровня как страны, то вот, ну, я во многих странах пожил, и я могу сказать, что, ну, просто граждане Кыргызстана часто недооценивают, насколько наша инфраструктура банковская, доставки, все-все-все более развита, чем в той же Европе, там, в Турции и так далее. То есть мы на реально высоком уровне, и наши специалисты, они ценятся за рубежом. Поэтому, да, мы сможем и конкурировать, и обмениваться знаниями. Конечно, Китай в технологическом плане сегодня впереди планеты всей. Да, они в космосе, они используют уже наличные деньги вообще и смеялись, когда мы приехали, и, значит, в магазинах пытались купить за бумажные юани, над нами там, да, вот улыбались забавно так и не принимали бумажные деньги. То есть, да, конечно, Китай в этом плане шагнул далеко вперед, и Китай готов подтягивать всех своих партнеров до этого же уровня, потому что Китаю это необходимо. Это будут идти быстрее товары, будут быстрее совершаться финансовые операции и так далее.
2: Артем, вот по поводу вашего независимого аналитического центра пекинского. Скажите, вот какие, может быть, вы бы дали рекомендации, может, аналитику проводить в направлении вот развития двустороннего сотрудничества между странами? Вот ранее же президент нашей страны тоже говорил в интервью о том, что сотрудничество с Китаем это как практически невозможно. Весь мир с ним сотрудничает, и как бы тем более мы соседи, граничим. В интервью журналисту президент отмечал, что антикитайское настроение в Кыргызстане раздувает не как внешние, так и внутренние силы. И он связал это в том числе с противодействием строительству железной дороги Китая, Кыргызстан, Узбекистан и других инфраструктурных проектов. И вот тогда спросили журналист спросил у президента о росте числа вот граждан Китая в Кыргызстане. Он отметил, что около 10 лет назад квота составляла 13 тысяч человек, не менее 80% из них были гражданами Китая, и в этом году квота для иностранной рабочей силы выросла до 100 тысяч человек. И Джапаров, президент нашей страны, ответил, что в Кыргызстане работают граждане не только Китая, но и других стран, а также сами кыргызстанцы. Не только китайцы, есть и другие страны, Кыргызстан, кыргызские граждане тоже есть. Кыргызские граждане, которые терпят тяжелую работу, тоже работают, сказал президент. И по его мнению, тему Китая используют определенные внешние силы, а также внутренние силы, которые выступают против отдельных проектов. Он призвал вспомнить, какую пользу Кыргызстан получает от сотрудничества с Китаем. В качестве примера президент привел мусоросжигательный завод в Бишкеке. Какой вред мы видели от Китая? Возьмем, например, мусорный завод в Бишкеке 100 лет, если не ошибаюсь, разве мы не дымили? С тех пор, как появился город Бишкек, сейчас мы избавляемся от этого дыма, избавляемся от мусора, еще от энергию получаем. И Садыр Джапар отметил, что Кыргызстан сам не смог построить такой объект. Мы знаем, что вот на китайский грант также строятся дороги, мосты, вот недалеко от нас тоже развязка такая большая строится на Льва Толстого и Молодой гвардии. Вот говоря вот про интервью, которое давал президент, вы наверняка тоже, да, его читали, слушали. И вот, учитывая вот все эти, как бы, и всю информацию, всю эту новость и вот работу вашего аналитического центра, какие вы бы дали, может быть, рекомендации или, может быть, вы проводите аналитику, как в дальнейшем мы можем сотрудничать с Китаем для того, чтобы еще больше, как бы, может, получать какие-то выгоды от сотрудничества между двумя странами?
3: Ну, рекомендацию я, наверное, такую ответственность на себя не возьму. Но вот что касается, я тоже хотел сказать про антикитайскую истерию, которая нагнетается в социальных сетях, потому что Си Цзиньпин в своей статье отчасти ответил на эти фобии, что Китай абсолютно артикулированно, четко поддерживает суверенитет, территориальную целостность Кыргызстана. И он подчеркнул в своей статье право, взаимное признание прав двух стран, Кыргызстана и Китая, определять свой путь политически, идеологически, и Китай много раз обозначал, что вмешиваться в это он не будет. Мы строим партнерские взаимоотношения, взаимовыгодные. Я как медиа-специалист, который много лет уже работает в этой сфере, ну, мне очевидно, что антикитайская вот эта истерика – это искусственно нагнетаемая тема. Конечно, она откликается часто в сердцах непросвещенных таких людей, которые, ну, наверное, не знают детали, и были у нас разные периоды в истории, но то, как пишутся посты, то, как это подается, ну, имеет все признаки такой вот искусственного нагнетания. Что касается того, что еще мы можем перенять у Китая, чему мы можем поучиться? Вот вы упомянули мусоросжигательный завод. У нас еще не решена проблема смога, например. Китайские города, вот я по своему опыту знаю, ну, да, конечно, там еще остались какие-то промышленные зоны, но в целом в основных городах, больших городах тема смога в Китае, проблема смога побеждена. Я знаю, что наши специалисты правительственные комиссии ездят в Китай, они пытаются перенять опыт наших китайских коллег, в том числе в области городского планирования. Например, китайцы тоже, вот, на мой взгляд, они впереди планеты всей в этом плане. Как они строят развязки, как они решают проблемы пробок. Да, в этом плане, и в этом плане ведется работа. Я бы не сказал, что какая-то нужна рекомендация, подтолкнуть там. Нет, работа ведется многопланово. И вы знаете, я сейчас хочу чуть-чуть как бы расширить тему нашего разговора. Вот мы сейчас про цифры, про заводы. Ведь, мне кажется, наше руководство нашей страны концептуально просто понимает, что сложилась такая геополитическая ситуация, которой мы не можем не воспользоваться. Морские пути стали менее актуальными, возросла потребность и актуальность сухопутных маршрутов. И как будто бы вот, с морских открытий центр мира переместился в Европу, Америка стала богатеть та часть света. Но ведь до этого Шелковый путь был центром мира, и Центральная Азия была богатым регионом. Бухара, Хорезм, там, неважно, оседлые народы, кочевые народы, все зарабатывали от этого маршрута. И сейчас как будто бы история возвращается на круги своя, поворачивается туда же, вот к этому же. Новый шелковый путь — это не просто экономическая какая-то концепция, это такая большая, серьезное политическое переформатирование вообще мира. И по, вот, если следить за словами Сады Раджапарова, за там, речами других президентов Центральной Азии, то новое поколение руководителей нашего региона, они осознают вот, геополитическую важность этого на самом деле большого переформатирования, изменения.
2: Да, наверное, завершая вот нашу беседу с вами, Артём, мы знаем, что завтра будет такое еще большое мероприятие.
1: Юбилейный
2: саммит Шанхайской организации сотрудничества. Буквально сегодня президенты, которые входят в ШОС, приезжают понемногу в Кыргызстан, прилетают в Кыргызстан. Может быть, немного про, плавно переходя вот сотрудничество между Кыргызстаном и Китаем, сказать о развитии вот Шанхайской организации сотрудничества. Насколько это такая мировая, может быть, структура сейчас, по вашему мнению, играет большую роль на не только вот на постсоветском пространстве, но и в мире.
1: Насколько ваши ожидания от предстоящего юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества?
3: Да, к юбилейному саммиту организация подошла совершенно другой, не такой, какая она была, когда ее основывали в нулевых годах начала века. И эта организация стала более институциональной, она стала охватывать более широкий спектр вопросов. Если раньше в основном мы говорили о безопасности, то сегодня мы говорим об экономике, о энергетике, о технологическом сотрудничестве и так далее. Вот на самом деле вопрос очень широкий вы задали, но я бы, наверное, здесь остановился на важных вопросах для Кыргызстана. И здесь для нас было бы важным продвижение в направлении открытие банка развития ШОС. Вот для нашей страны, вообще для стран Центральной Азии, это чрезвычайно важный вопрос. Наш президент Садыр Джапаров является одним из инициаторов открытия банка развития ШОС. Почему это важно? Это диверсифицирует риски. Мы не будем не так зависимы от такого вот единоличного инвестора в лице Китая. Долговое время будет пропорционально распределяться, и как бы контролировать инвестиционные и грантовые вопросы будет вот такой наднациональный орган. Это будет новый шаг в развитии организации. И если будут... Это на самом деле очень сложный вопрос. Потому что, ну, как бы это не просто вот открыл там. И это координация и синхронизация многих процессов. Поэтому, если будут подвижки в этом вопросе, это будет замечательно. Я верю, что договорятся. Ну и, конечно же, я думаю, вопросы безопасности, опять же, китайский президент в том числе четко это обозначил. И речь уже идет не только об охране границ, о там, наркотрафике и так далее. Речь идет о новых уровнях технологий. технологических угроз. Это киберпреступность, например. И в этом направлении тоже будет, я думаю, об этом будет говориться, и в этом направлении будет вестись работа.
1: Артем Юрьевич, спасибо вам огромное за сегодняшнюю встречу. Я напомню вам, уважаемые наши слушатели, что сегодня у нас в гостях был аналитик Пекинского независимого аналитического центра Артем Кхан. Ну а сейчас хотелось бы перейти к нашей постоянной рубрике, специальной рубрике «ШОС 25 лет». Завтра в Бишкеке начнется юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества, и в этом году организации исполняется 25 лет, и юбилейный год проходит под председательством Кыргызстана. Что предстоит обсудить участникам юбилейного саммита и какие задачи стоят перед ШОС на новом этапе в сегодняшней рубрике.
5: Бишкек принимает глав государств, участников Шанхайской организации сотрудничества. 1 сентября в столице проходят заседания и встречи в рамках юбилейного саммита. Для Кыргызстана это важное международное событие. Страна в течение года возглавляла организацию и координировала ее работу. Саммит должен не только подвести итоги председательства Кыргызстана, но и определить основные направления дальнейшего развития Шанхайской организации сотрудничества. ШОС была создана в 2001 году. За 25 лет организация значительно расширилась. Сегодня в нее входят 10 государств. Это Кыргызстан, Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран и Беларусь. Кроме того, у ШОС есть государства-наблюдатели и партнеры по диалогу. Таким образом, организация объединяет значительную часть евразийского пространства. Изначально основное внимание ШОС уделялось вопросам безопасности и укреплению доверия между государствами. Эта задача остается актуальной и сегодня. На юбилейном саммите участники обсуждают противодействие терроризму, экстремизму, транснациональной преступности и незаконному обороту наркотиков. Отдельное значение приобретают новые угрозы. Среди них киберпреступность, информационные угрозы и риски, связанные с развитием современных технологий. Но за 25 лет повестка ШОС значительно расширилась. Сегодня государства организации активно развивают экономическое сотрудничество. Речь идет о торговле, инвестициях, промышленной кооперации, энергетике и транспорте. Большое значение имеет развитие новых транспортных маршрутов. Для Центральной Азии это особенно актуально. Регион расположен между крупнейшими экономическими центрами Евразии, поэтому развитие железных дорог, автомобильных магистралей и логистических центров может дать дополнительные возможности для торговли и транзита. Для Кыргызстана особое значение имеет строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Этот проект должен создать новый транспортный маршрут и укрепить связанность Центральной Азии с другими регионами. Развитие транспорта напрямую связано и с инвестициями. Новые маршруты могут способствовать созданию промышленных зон, логистических центров и новых производств. Еще одно важное направление – энергетика. Страны ШОС располагают большими энергетическими ресурсами, но одновременно сталкиваются с растущим спросом на электроэнергию. Поэтому государства заинтересованы в развитии энергетической инфраструктуры, возобновляемых источников энергии и обмене современными технологиями. Для Кыргызстана эта тема имеет особое значение. Наша страна обладает значительным гидроэнергетическим потенциалом и заинтересована в привлечении инвестиций и технологий для развития энергетики. Не менее важным направлением становится цифровизация. Современная экономика все больше зависит от цифровых технологий. Это и электронные государственные услуги, и финансовые технологии, и искусственный интеллект, и центры обработки данных. Поэтому сотрудничество в цифровой сфере постепенно становится частью общей экономической повестки ШОС. При этом организация уделяет внимание не только экономике и безопасности. Развивается гуманитарное сотрудничество. Проводятся культурные мероприятия, образовательные обмены, молодежные форумы и спортивные соревнования. Именно такие контакты помогают укреплять взаимопонимание между народами государств-участников организации. юбилейный саммит в Бишкеке должен определить дальнейшие направления этой работы. Одним из главных итоговых документов должна стать Бишкекская декларация, посвященная 25-летию ШОС. В ней будут отражены позиции государств по вопросам дальнейшего развития организации и актуальным международным и региональным проблемам. Для Кыргызстана этот саммит имеет особое значение еще и потому, что он завершает год председательства страны в Шанхайской организации сотрудничества. За этот период Кыргызстан выступал площадкой для проведения различных встреч и международных мероприятий. Обсуждались вопросы безопасности, экономики, энергетики, транспорта, культуры и гуманитарного сотрудничества. Теперь результаты этой работы должны получить отражение в итоговых решениях юбилейного саммита. 25 лет ШОС – это уже история, а решения, которые принимаются сегодня в Бишкеке, должны стать основой следующего этапа этой истории. Это была специальная рубрика «Биринчи радио. ШОС 25 лет». Продолжение в следующем выпуске.
1: На этом наша программа «Кыргызстан» завершена. Оставайтесь на волне «Биринчи радио» и, как всегда, до встречи на нашей волне.

В эфире Беринчи радио, итоговый выпуск новостей. Добрый вечер. И сразу обращаемся к главной теме сегодняшнего эфира. Сегодня в Бишкеке состоялись переговоры президента Садыра Джапарова и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Встреча прошла в Интымак-Ордо в рамках государственного визита китайского лидера. Стороны обсудили реализацию крупных совместных проектов, развитие торговли, инвестиции, энергетику, сельское хозяйство и современные технологии. По итогам переговоров Кыргызстан и Китай подписали 32 документа. Более подробно расскажет мой коллега.

0: Перед началом переговоров состоялась официальная церемония встречи. Прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Китая. Главы государств обошли строй почетного караула. Особое внимание привлекло приветствие Си Цзиньпина военнослужащим на кыргызском языке «Салам Аскер». После протокольной части президенты перешли к переговорам. Садыр Джапаров отметил символичность визита китайского лидера. Си Цзиньпин прибыл в Кыргызстан в день 35-летия независимости страны. Президент подчеркнул высокий уровень политического доверия и заявил, что кыргызско-китайское сотрудничество вступило в новый золотой период развития.
1: За короткий исторический период наши отношения достигли всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху, которая сегодня находится на историческом высоком уровне. Я с уверенностью могу сказать, что сегодня сотрудничество между нашими странами вступило в новый золотой период развития. Несомненно, все эти достижения осуществляются благодаря вашей личной поддержке. Уважаемый господин председатель, Кыргызстан придает большое значение укреплению многовековых отношений, дружбы и добрососедства с Китаем. На протяжении веков наши народы жили по соседству, поддерживая тесные связи, основанные на дружбе, добрососедстве и взаимном уважении.
0: Президент Садыр Джапаров отметил, что Китай является одним из ключевых внешнеполитических и экономических партнеров Кыргызстана. В центре переговоров оказались конкретные совместные проекты. Прежде всего, железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Для нашей страны ее строительство имеет стратегическое значение. Проект должен усилить транспортную связанность региона и расширить транзитные возможности Кыргызстана. Отдельно стороны обсудили развитие пункта пропуска Бедель и строительство автомобильной дороги Барском-Бедель. В повестке также были энергетика, инвестиции, добыча и переработка полезных ископаемых, создание совместных производств. Особое внимание уделили сельскому хозяйству, созданию перерабатывающих предприятий и увеличению поставок кыргызстанской продукции на китайский рынок. Еще одно направление – современные технологии. Стороны обсудили искусственный интеллект, цифровые услуги, электронную торговлю и строительство центров обработки данных. О развитии сотрудничества и новых возможностях для двух стран заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
2: За последние годы китайско-киргизские отношения получили стремительное развитие. Сотрудничество во всех сферах набирает обороты. Последовательно реализуется ряд важных проектов, в том числе строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Все это способствует развитию наших государств, повышению благосостояния народов, а также миру, стабильности и процветанию нашего региона. Мы готовы вместе с кыргызскими друзьями укреплять сотрудничество, согласовывать стратегии развития и добиваться еще более ощутимых результатов для наших народов.
0: Таким образом, прошедшие переговоры показали, что кыргызско-китайское сотрудничество постепенно выходит за рамки традиционных сфер. Наряду с торговлей, транспортом и инфраструктурой все большее значение приобретают цифровые технологии, искусственный интеллект и новые направления экономики. По итогам переговоров стороны подписали 32 документа, среди них договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. О практическом значении достигнутых договоренностей рассказал министр иностранных дел Кыргызской республики Жээнбек Кулубаев.
3: Главы государства также обменялись мнением по актуальным международным вопросам. Кыргызстан и Китай выступают за укрепление центральной роли Организации Объединенных Наций, соблюдение международного права, развитие многостороннего сотрудничества и политическое урегулирование международных конфликтов. Кыргызстан высоко ценит поддержку Китайской Народной Республики в связи с избранием Кыргызской Республики непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Стороны подчеркнули важность дальнейшего активного взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Для Кыргызстана проведение саммита ШОС в Бишкеке в 2026 году важнее события внешнеполитической повестки.
0: Прошедшие переговоры показали, насколько широкой становится повестка кыргызско-китайского сотрудничества. При этом главное внимание теперь будет сосредоточено на реализации достигнутых договоренностей. Новые соглашения должны получить практическое продолжение в конкретных проектах, инвестициях, расширении торговли и новых возможностях для экономики Кыргызстана. Канат Султакеев, Биринчи радио.
4: Президент Сабыр Джаперов поздравил кыргызстанцев с Днем независимости. Напомню, что 31 августа 1991 года внеочередная сессия Верховного Совета Кыргызской ССР приняла декларацию о государственной независимости Республики Кыргызстан. Этот акт положил начало новейшей истории Кыргызстана, расскажет Эрмек Актанов.
5: Декларация была принята на фоне распада Советского Союза, когда союзные республики одна за другой заявляли о государственном суверенитете. Для Кыргызстана данный шаг стал завершающим процесса, начавшийся еще в конце 90-го года, когда Верховный Совет Республики принял декларацию о государственном суверенитете. Документ 91-го года закрепил уже полную политическую независимость. Внешнеполитическое признание страны за годы независимости подкрепляется рядом конкретных результатов. Кыргызстан избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Это стало итогом многолетней дипломатической работы и накопленного международного авторитета страны. Среди культурных достижений выделяется эпос «Манас», он включен в список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Собственным международным брендом Кыргызстана стали Всемирные игры кочевников. Турнир продвигает кочевую культуру и традиции кыргызского народа и собирает участников из зарубежных стран. Среди масштабных инфраструктурных проектов последних лет – строительство трансконтинентальной железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, подготовка к возведению Камбаратинской ГС-1 и модернизация транспортных коридоров, связывающих республику с соседними странами. Значимым достижением последних лет стало исключение Кыргызстана из черного списка Евросоюза по безопасности полетов, куда страна входила с 2006 года. Решение принято по итогам заседания Комитета ЕС по безопасности полетов после проведенной в стране реформы гражданской авиации и приведения ее в соответствии со стандартами ИКАО. Таким образом, все авиаперевозчики, сертифицированные в Кыргызстане, впервые за 20 лет получили возможность выполнять полеты на территорию ЕС. Переход месторождения Кумтёры под полный государственный контроль стал одним из ключевых экономических достижений. Отдельное место среди достижений независимого Кыргызстана занимает урегулирование пограничных вопросов с соседними государствами. В 2022 году президент страны Садыр Джапаров подписал закон о ратификации договора между Кыргызской республикой и Республикой Узбекистан об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы, подписанного в ноябре 2022 года в городе Бишкек. 13 марта 2025 года президент страны Имомали Рахмон подписали договор о делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы. Завершающим шагом в урегулировании пограничных вопросов в регионе стало подписание трехстороннего договора о точке стыка государственных границ. 31 марта прошлого года в Худжанте, административном центре Сагдийской области Таджикистана, президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана подписали договор между тремя республиками о точке соединения государственных границ. Стык границ, расположенный в Ферганское дарение на стыке Баткенской области Кыргызстана, Сагдийской области Таджикистана и Ферганской области Узбекистана. Одновременно лидеры трех государств подписали Худжанскую декларацию о вечной дружбе, в дистанционном режиме открыли символическую стелу на оформление спорных участков, оставшихся неурегулированными со времен Советского Союза. С момента принятия декларации о государственной независимости Кыргызской Республики прошло 35 лет. За это время в стране поменялись несколько политических систем. Но 31 августа все так же остается главной государственной датой в календаре страны, символизирующей момент обретения суверенитета.
6: Кыргызстан широко открывает свои двери миру. По мере роста числа туристов, предпринимателей и иностранных гостей, прибывающих в нашу страну, должно повышаться и качество услуг, предоставляемых им. Особенно это важно для Бишкека, сердца Кыргызстана и лица нашей страны. В столице проводятся государственные и официальные визиты, международные встречи, форумы и другие крупные мероприятия. Поэтому наличие в Бишкеке гостиниц, конференц-залов и сервисной инфраструктуры, отвечающих мировым стандартам, имеет особое значение. Поэтому не ошибусь, если скажу, что сегодняшнее мероприятие – это еще один новый облик развивающегося Бишкека, сохранение ценного наследия прошлого и одновременно придание ему новой жизни.
5: В этом году основные торжества, приуроченные 35-летию независимости, состоятся позже, 11-12 сентября в Талаской области. Перенос сроков связан с тем, что в Бишкеке праздник совпал с двумя масштабными международными событиями – саммитом ШОС и открытием Всемирных игр кочевников – в новом спортивном комплексе «Бишкек-арена». В честь юбилейной даты во всех регионах Кыргызстана проходят торжественные мероприятия. Как отметил общественный деятель Абдыганы Эркебаев,
7: на этом пути было хорошего, доброго, очень радостного. Вместе с тем были ошибки, допущенные нами, самими. Со стороны тоже были нападения, агрессия против нас. В 99-м году, в 2000-м году опять со стороны Таджикистана к нам пришли международные боевики. Они хотели захватить всю Ферганскую долину и установить там арабский халифат. Но мы, именно кыргызстанцы, благодаря усилиям народа и нашим войскам, отразили их, выгнали. Наше внутреннее развитие предполагает вложение наших собственных усилий, наших собственных резервов. И благодаря усилиям народа и руководства у нас, видите, сейчас дорожная инфраструктура улучшается, как в Бишкеке, так и в регионах. Именно в последние годы очень развиваются новые проекты, новые школы. Это раньше никогда такого не было, я рад.
5: Между тем, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Независимости. В тексте поздравления, в частности, отмечается:
2: «Сегодня великий день, когда каждый кыргызстанец с гордо поднятой головой и радостью в сердце может сказать: „Я гражданин независимого кыргызского государства“. Это день, когда мы превыше всего ставим гражданскую честь и достоинство, славим национальное единство и гордимся своей родиной. Независимость Кыргызстана – это бесценное и священное наследие, которое досталось нам от наших предков, прошедших через многовековые испытания, трудные дороги и суровые времена, создавших некогда великие державы, гремевшие на весь мир. Пролитая кровь и отданные жизни нашими предками за свободу и сохранение имени Кыргыз на протяжении веков навсегда останутся в нашей памяти. Мы находимся на пути дальнейшего укрепления нового Кыргызстана, страны, которая завоевала доверие более 100 государств и была избрана временным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, одной из самых авторитетных международных организаций мира.
5: В Караколе на центральной площади прошел праздничный концерт с участием известных артистов. На Рыне подготовлена программа «Суверенный Кыргызстан. 35 лет на пути развития единства» с концертами и соревнованиями по национальным видам спорта. На Рынской области ко Дню Независимости ввели в эксплуатацию 10 новых объектов, включая 6 школ, детский сад и 2 производственных предприятия. Согласно Трудовому кодексу Кыргызской Республики, 31 августа является официальным нерабочим праздничным днем на всей территории Кыргызской Республики. Эрмек Актанов, Биринчи Радио.
4: И о том, как развивалась экономика страны за годы независимости и какие результаты достигнуты сегодня, расскажет Айдай Назаркулова.
8: За 35 лет независимости Кыргызстан прошел сложный и масштабный путь экономических преобразований. Экономика страны переживала как периоды роста, так и кризисы, связанные с политической нестабильностью, мировыми экономическими потрясениями и пандемией. Однако в последние годы Кыргызстан демонстрирует особенно высокие темпы экономического развития. Если в 2020 году номинальный объем валового внутреннего продукта составлял около 640 миллиардов сомов, то уже по итогам 2025 года ВВП страны достиг почти 2 триллионов сомов, составив 1 триллион 976 миллиардов сомов. Реальный рост экономики составил 11,1%. Для сравнения, в 2022 году объем ВВП составлял около 1 триллиона 21 миллиарда сомов. Таким образом, всего за 3 года экономика страны практически удвоилась. Об этом отмечает и экономист Уран Садыгалиев.
9: Действительно, наша экономика вот последние годы демонстрирует рост, и это подтверждается данными 10-11% роста ВВП. Эти цифры, они требуют, конечно, анализа. Просто сказать, что 10-11% роста – это вот эти последние тренды развития нашей экономики, они обнадеживают, дают нам надежду, что мы движемся вперед. Есть определенные значимые достижения. Вот. Ну, надо сказать, что и республиканский бюджет тоже имеет рост, и по годам, если сравнить, вот с 2021-2022 года идет рост. В первую очередь, конечно, доход, это платежи, да, налоговые платежи. Нужно сразу сказать, вот эта цифровизация, такая большая работа, которая позволяет обелить бизнес.
8: В 2023 году экономика выросла примерно на 9%, в 2024 году на 11,5%, в 2025 на 11,1%. Одним из главных факторов роста стали инвестиции и активное строительство. В 2025 году объем инвестиций в основной капитал продолжал увеличиваться. Средства направлялись на строительство жилья, дорог, объектов энергетики, промышленности, образования и городской инфраструктуры. Важным показателем экономических изменений стал и рост государственных финансов. финансов. Консолидированный бюджет Кыргызстана в 2025 году превысил 1 триллион 100 миллиардов сомов. Для сравнения, в 2020 году его объем составлял около 248 миллиардов сомов. За 5 лет этот показатель увеличился почти в 5 раз. Уран Садгалиев отмечает, что помогло развить экономику страны.
9: Другой значимый фактор, конечно, это рост всей экономики в целом, да, рост объемов промышленной продукции, сферы услуг, развитие таких отраслей, как туризм, агросектор, перерабатывающий. Вот у нас интенсивно развивается строительство, да. Все эти, значит, такие направления роста отраслей экономики, они, в принципе, привели к увеличению, так скажем, производства валового внутреннего продукта, и тем самым уже там, как последствия, это сбор налогов, да, и госбюджет, то, что позволяет государству эффективно управлять сферой экономики, так и социальной сферой. Конечно, возможности государства, что растут, и поэтому мы видим, вот возводятся объекты, вот дороги, социальная инфраструктура, поддержка малоимущих, ну и так далее, и так далее. То есть вот это и как раз показывает в целом рост экономики и возможности роста, то есть нашего бюджета.
8: Одним из ключевых направлений остается сегодня реализация крупных инфраструктурных проектов, развитие железнодорожных и автомобильных маршрутов, энергетических объектов и логистических центров должно укрепить роль Кыргызстана как важного транспортного звена в Центральной Азии. Это отмечает эксперт Айболот Айдосов.
10: Кыргызстан в этом году отмечает 35-летие. Это очень знаменательная дата. Наша страна показала, что мы обладаем выносливостью, выживаемостью, которого у многих стран нету. Даже наши соседи в регионе могут нашей выживаемости позавидовать, потому что после таких сотрясений Кыргызстан вставал на ноги и снова начинал развиваться. Как демонстрирует сегодняшняя дата, сегодня мы одни из первых в экономическом плане в СНГ по темпам развития экономики, и даже в мировых рейтингах у нас сейчас достойные места. Об этом отмечают не кыргызские эксперты, политологи, это вот оценки международных наблюдателей. Сегодня мы строим железную дорогу. Кыргызстан как бы на протяжении всей своей истории стремился к тому, чтобы построить железную дорогу Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Сегодня мы стоим на пороге того, что он строится, и в ближайшие 3-4 года он будет завершен. Построена альтернативная дорога Бишкек-Ош. Строится огромное количество новых предприятий, заводов, инфраструктурные изменения происходят. И это как бы результат последовательной работы, которая происходила на протяжении 35 лет. Но сегодня мы вышли на тот уровень развития, когда идет, несмотря ни на какие политические процессы, это развитие будет продолжаться. И сегодня мы нашли этот путь, я думаю, он будет продолжаться.
8: Отметим, что за 35 лет независимости экономика Кыргызстана прошла большой путь развития и сегодня демонстрирует уверенный рост. Особенно заметные результаты достигнуты в последние годы. Увеличиваются объемы ВВП, госбюджета, инвестиций и промышленного производства, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Айдайни Заркулова, Биринчи Радио.
11: Она рассказала?
12: И сейчас информация о погоде. В Бишкеке ночью без осадков, днем переменная облачность, ветер западный 4,9 метра в секунду, минимальная температура воздуха ночью плюс 18-20, максимальная температура воздуха завтра днем плюс 26.
13: Эгемендикти туу тутуп, улуттук дем менен күнүгүнүн өрнөктүү жолуна түшүп, жашоонун бардык тармагында бакылат өмүр сүрүп, дүйнөлүк бийиктиктерге жетишебиз. Уңгу жол, улуу жеңиштерге алып барчу жол.

Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще

через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.

0: Уважаемые телезрители, вот сейчас к стадиону Бишкек-Арена прибыл вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан.
1: Жаңыле мынаке Египеттен жана Вьетнамдан келген.
2: Спасибо.

Африканской Республики, представители африканского континента. И дальше Антигуа и Барбуда. Это действительно для нас экзотическое государство ранее. А представители этой страны участие в Всемирных играх кочевников не принимали участие. Но смотрите, как расширяется.

0: мынау шу
1: Армениядағы
2: бүгінгі
0: дал ушул көчмөндөр ойындарынын сап тизмегинде.
1: Ну и как вы видите, замечательное графическое оформление. Сегодня на Бишкек-арене. До этого вы видели, как пылающий снежный барс Эльбирс. Гордость нашей республики, символ нашей страны появлялся здесь. Затем появлялся здесь верблюд. Ранее мы представили сборную Армении. И сейчас сборная Австралии. Смотрите, как много представителей страны кенгуру будут представлять это государство в рамках шестых всемирных игр кочевников. И их делегация намного...

0: Avusturya manasını gelecek kandığın görevi. Anam elbette. Azerbaycan.
1: Azerbaycan.
0: Söz süstürdüm. Azerbaycan. Mamleketinde öte biz cakşı görümünün bir tuğandık sezinminin ait geliriz.
2: Да. Представители Азербайджанской республики, да, здесь сборная еще более внушительная. Сейчас нам показывают главу государства Азербайджана.

0: Алик оф Эстония.
1: Первый микрофон. Никита там на связи.
2: Эфиопия! Федеративная демократия.
1: Раз.
0: The Federal Democratic Republic of Ethiopia.
1: N2, раз.

0: өздерінің спортшыларын дәл осындай қылып таңдап тұрып жөнелткен екен.
1: Мальта, государство из Европы, очень небольшое государство, но тем не менее представлено здесь на Всемирных играх кочевников. И только что нам правильно произнесли официальное название этого государства – Мексиканские Соединенные Штаты. Estados Unidos по-испански.
0: Артынан ле Молдованың командасы келатқандығын көрудеуіз. Бұл мамлекеттендағы анча көмес чақан топ спортты ойындарды атсалышу үшін келіп қалды.
1: Далее идет Монголия. И на ваших экранах глава государства Монголии, который сегодня прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан и принимает участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников. И, как вы видите, очень внушительная делегация. По-моему, она сейчас занимает почетное второе место после сборной соседней республики Казахстан. Посмотрите, сколько их. И, как вы видите, графическое изображение большой птицы здесь на экране.
0: Все, стрюда. Чингисхандың қағандығынан кейін көшмен жұрт, көшмен ел, көшмен ұлт десе монголдарды түсінгендер абдан көп түйінеді. Ошоны үшін бұл мамлекеттен дағы чақан топтың келіші күтілген емес, абдан жоғын топ команда келіп, дал ұшын көшмендер ойындарында өздерінің бір активті үлігін көрсетіп келеді деген күтілулер бар болшы. Жаңа шонда еле бұл команданың ұлттық киімменен парадтан өтіп жатқандығы дағы өзгөчөлік қошып отырады бүгінгі саламалыққа.
1: Идем далее. До сих пор проходит внушительная делегация сборной Монголии, а уже на ваших экранах, друзья, здесь у нас на арене еще сборная Монголии еще не прошла. Монтенегро, Черногория, государство, находящееся на Балканах, когда-то было в составе Югославии, тоже представлено несколькими своими представителями.
0: Марокко. Келе жатқандығын көрудеуіз. Әлбетте. Мы тамғасындағы парадқа шыққан командаларды жиынтықтайды екен Марокко.
1: Сразу после Марокко идет Непал. Тоже небольшое государство, которое находится между Индией и Китаем. И сразу переходим к Нидерландам. Друзья, сборная Голландии также представлена на Всемирных играх кочевников и, как вы видите, в своей традиционной оранжевой апельсиновой форме.
0: Турайтас. Нидерландтардан кейін еле Жаңа Зеландияның құрама командасы ортаға шығады.
2: Нигерия Федеративтік Республикасы.
3: The Federal Republic of Nigeria.
1: Нигерия. Государство Федеративная Республика Нигерия, представители африканского континента. И вслед за ними идет Северная Македония. Как вы знаете, совсем недавно эта страна поменяла свое название. Раньше она называлась Македония, но по иску определенных государств поменяла свое название. Теперь называется Северная Македония. Далее идет сборная Норвегии. Она замыкает букву «Н» у нас в параде стран-участниц. И дальше идет государство Оман из Персидского залива.
0: Оманның соңынан еле Пакистан Республикасының өкілдері келе жатат.
3: Islamic Republic of Pakistan.
0: Пакистан Ислам Республикасы. Өзіңіздер экраннан көріп тұрғандай, өлкенің жетекшілігі дағы абдан қуануы менен мына ұшыл Пакистанның премьер-министрі Шахбаз Шариф қол бұлғалап, өзгөчө сүйүнүч менен өзінің командасын парадтан өткөрүп жатқандығын көрөбүз.
1: И вновь у нас появляется очередной тотем. Верблюд у нас появляется здесь в чаше Бишкек-арены. Только что прошла сборная Пакистана. Далее идет сборная Панамы. Центральноамериканское государство довольно далеко от нас находится, но тем не менее также представлено на Всемирных играх кочевников.
0: Көрүп жаткан бул кошумча кооздуктар көчмөндөрдүн жашоосуна тийиштүү болгон табият менен кандай жакын мамиледе болгондугун аныктап турган кичинекей бир кошумча коюлумдар десек болот. Техниканын күчү менен дал ушундай кооздуктар бүгүнкү парадды өзгөчө кооздоп атышат. Ошентип Польшанын курама командасы биздин алдыбыздан өтүп бара жатат. Португалия. Спорттун көп жагынан таанымал болгон мамлекет десек болот. Ошону менен катар эле Катар.
1: Государство Катар, как вы видите, будет представлено всего лишь одним спортсменом. И следом за Катаром идет представитель Республики Корея. Или просто на вроде Южная Корея. Республика Корея будет представлена тоже небольшим количеством участников. Но, я думаю, будут делать они акцент на качество своих участников, не на количество. И... А, нет, вот, здесь визуально... Да, визуально они разделились почему-то, и два флага Республики Корея у нас здесь появляются. Нет, довольно внушительная тоже делегация, представляющая Республику Корея.
0: Ар бир улут өзүн таанытып калууга көптөнгө аракет кылат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башкы миссиясы дагы, башкы максаты дагы дал ушул улуулукту көздөйт эмеспи? Андыктан мына Корея Республикасынын өкүлдөрү дагы, спортчулары дагы көз жоосун алган көркөмдүк менен, кооздук менен өздөрүнүн улуттук кийимдерин кийип алып парадка чыгышкан.
1: Румыния. Представитель Восточной Европы. И давайте посмотрим визуально, сколько участников из этого государства. Здесь действительно немного. Ну, я думаю, больше, чем я, например, конкретно себе представлял. До сих пор продолжает здесь оставаться в центре трибуны делегация корейская. Никак она не дойдет до конца этой проходки. И вот показывают нам представителей Румынии. Они сейчас проходят прямо по центру Бишкек-арены.
0: Румынияның артасынан эле Россия Федерациясының курама командасы келе жатат. Ова, биздин аренада дагы өзгөчө колдоолор бар. Владимир Путин абдан жылмаюу менен көчмөндөр оюндарына канча командасында канча өкүл келди болду экен дегендей жана көз алдына бет маңдайына келген чакта ордунан туруп өзгөчө кол булгалоо менен командасын алга карай сүрөп ийгилик каалап тургандыгын көрүүдөбүз.
1: Да, большая делегация, представляющая Российскую Федерацию. Отметим, что здесь, находясь в чаше Бишкек-арены, мы отметим в соседней комментаторской кабинке находится комментатор из России, комментатор Матч ТВ Михаил Масаковский. Он комментирует трансляцию церемонии открытия для России. Естественно, я сейчас уверен, так своими словами вдохновляет представителей этого государства. До сих пор, как вы видите, очень долго идет представитель России. Следовательно, уже, можно сказать, второе место, по-моему, да, больше, чем сборная Монголии. Россияне сейчас по количеству точно на втором месте, хоть после Казахстана.
0: Турайтасыз, дагы бир жоон топ биздин параттан өтүп баратат. Анын аркасынан эле урматтуу телекөрүүчүлөр Сауд Арабиясынын курама командасы келе жаткандыгын айталы. Ал эми Сауд Арабиясынын артынан эле Сербиянын курама командасы дагы дал ушул парадда өздөрүн көрсөтүп, өздөрүн тааныштырып өтүп келе жатышат.
1: След за сборной Сербии появляется Сьерра Леоне. Уже, по-моему, не первый раз здесь участвует в рамках Всемирных игр кочевников. И сразу следует сборная Сингапура, города-государства, которая довольно знакома

0: Представители Словацкой Республики сейчас проходят на ваших экранах. Здесь тоже много человек, порядка, если даже визуально, человек 20 представляют это государство в рамках Всемирных игр кочевников. И сразу давайте посмотрим, кто будет за ними. За ними будет Словения. Это вот два государства, которые стоят рядом по алфавиту, но действительно находятся географически далеко. Кого? Если вы знаете, раньше было государство Чехословакия, вот частью этого государства была Словакия, а Словения была когда-то частью государства Югославии.
1: Африка! Мношен Дурмату, Терегорю Чилер, Тюштюк Африканын, Курама командасын, Горюк Тураус. Түштік Африкадағы анча чоң емес құрам менен қатысып жатқан екен бұл жолғы көшімендер ойындарында. Бұйырса, ойындың жүрішінде алдыңғы күндері қайсыл спорттың түрі бойынша дал ұшыл Түштік Африкадан спортшылар күш сынасады, аны да көре жатармыз.
0: Да, прям очень хорошо встретили именно представители королевства Испании здесь, в Бишкек-арене. Так гул прошелся по стадиону. Смотрите, какая огромная делегация спортсменов представляют это королевство из Пиренеев. И, как справедливо отметил мой коллега Чингис, давайте посмотрим, в каких видах спорта сумеют достичь успехов испанцы.
1: Айтасыз, Испаниядан дағы бір топ спортшылар таңдалған екен.
0: Шри-Ланка.
1: Қызық ойынды көрсетеді. Шри-Ланка. Мынашынтеп Шри-Ланканың құрама командасы дағы. Келе жатады алдығызда.
0: Очередное государство из Скандинавии, Швеция, будет представлено несколькими спортсменами на Всемирных играх кочевников. Как вы видите, вот они сейчас идут на ваших экранах. Следом за ними идут швейцарцы, друзья. Швейцарская конфедерация также представлена не очень большим количеством игроков. Вот здесь видно, что их количество, по-моему, 3 человека, да, есть знаменосец, как положено. И дальше идет сборная Таджикистана. Ну, тоже очень хорошая по количеству делегация, представляющая соседнюю нам республику.
1: Манашентип, Хоншус, Таджикистандын курама командасы келе жатат. Даро, дал ушул Таджикистандын президенти Имамоли Рахмон ордунан туруп, команданын келишин өзгөчө бир кубануу менен күтүп турганын көрүүдөбүз. Ал эми спортчулары дагы сөзсүз түрдө ушул жерден өтүп баратып, өзүнүн мамлекетинин башчысын көрө калып, кубануу менен жалпы элге жана башчыларга салам берип өтүп бара жатышат.
0: Танзания.

0: Ну, как вы знаете, таиландцы очень хорошо представлены именно в боевых искусствах, боевых единоборствах и почти наверняка будут претендовать на медали.
1: Жана ошондой эле Того жаңдан Кыргызстан менен мамилесин бекемдеп келе жаткан Африка континентиндеги өлкөлөрдүн бири. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Тогодон дагы быйыл өкүлдөр катышып аткандыгы кубандырбай койгон жок. Артынан Тунис. Тунистин атынан дал ушул мамлекеттин жилегин көтөрө турган спортчулар парадтан өтүп келе жатышат.
0: Ну и, конечно, братская Турецкая Республика. Как вы знаете, с рабочим визитом в нашу страну прибыл президент этого государства Реджеп Тайип Эрдоган. Вот-вот на ваших экранах. Конечно же, стоя приветствует своих соотечественников. И в национальных одеждах наши братья по крови турки появляются в чаше Бишкек-арены. Тоже внушительная делегация. И мы слышим, как тепло здесь местные трибуны принимают турецкую делегацию.
1: Турайтасыз, Режеп Тайип Эрдоган мырза жана биринчи айым мамлекеттин ордуларынан туруп өздөрүнүн курамасын абдан жакшы бир узатып бараткандыгын көрүүдөбүз. Жана ошондой эле Түркиянын курама командасында дагы жетишээрлик деңгээлде көбүрөөк спортчулар чогулгандыгын көрдүк.
0: Ну и следом Туркменистан. Страна тоже братская нам по духу. Представители тюркского кочевого народа, тюркоязычного. И мы видим тоже немало участников из этого государства будут представлять. Ну, я почти уверен, что в рамках борьбы будут представлены больше всего туркмены. И, конечно же, будут, безусловно, будут претендовать на золотые медали.
1: Уганда, абдан шаңдуу өлкө, бардыгыбыз билгендей эле, бул жолу дагы ушул дүйнө көчмөндөр оюндарынын бир ажарын ачып кетүү үчүн дагы келип калышты го деген. А болжосок туура болот го. Мына ошентип Украинанын курама командасы дагы бүгүнкү парадтан өтүп келе жатышат.
0: Итак, представители Республики Украина были только что на ваших экранах и представители Объединенных Арабских Эмиратов.

0: Дорогие друзья, ну а мы продолжаем наше великолепие. Прямо сейчас на этой сцене она особенно, она не похожа на других, она экстравагантна.
1: Өзгөчө ырлары менен Кыргызстанда миллиондогон жүрөктөрдү багындыралган биздин таланттуу урчайыбыз сахнада Каныке!
0: Встречайте!

0: Джексон.
1: Давайте проводим нашего Амирчика, нашего любимчика, теплыми аплодисментами и вашими овациями.
0: Ардах меймандар, Бишкек арена. Жалпыз күткөн учурларда келди себеп дегенде 6-чы дүйнөлүк күч мен дүр оюнун ачылыш аземинде биздин башкы конокторубуздун бири азыр ушул сахнага чыгууга даяр.
1: А прямо сейчас мы хотим представить вашему вниманию выступление настоящей дивы, сошедшей к нам из Азербайджана. Встречайте, на сцене мировая звезда, дива Роза Зергерли.
2: Кутмакеч, Кыргызстан. Добрый вечер, дорогие. Хош кёдү ханымлар ва жанаблар.